понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью, и я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я...

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.
1: За окошком месяца май, месяца май.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курземе небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курземе до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Для укрепления служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для укрепления потенциала служб внутренних дел необходимы дополнительные человеческие ресурсы, а также развитие инфраструктуры и внедрение технологических решений, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи в Рижском замке с министром внутренних дел Янисом Домбравой. В ходе встречи обсуждались приоритеты работы министра в области внутренней безопасности государства. Как указал президент, важно, чтобы общество доверяло службам внутренних дел, которые первыми реагируют в различных кризисах. Ситуациях. И пожарные спасатели, и полицейские, и пограничники своей профессиональной работой и самоотверженностью ежедневно укрепляют безопасность государства, отметил Ринкевич. Также в ходе встречи обсуждались совершенствование системы гражданской обороны, в том числе строительство убежищ, модернизация и расширение сети сирен тревоги, особенно в восточных приграничных краях, алгоритмы оповещения по сотовой сети, технологические усовершенствования сайта и приложения 112.lv. Президент призвал министра внутренних дел активно сотрудничать с руководителями самоуправления для формирования единого понимания задач комиссий по гражданской обороне и ответственности самоуправлений. Также Ринкевич призвал министерство к тесному диалогу с владельцами критической инфраструктуры при планировании мер безопасности.
2: Про транспорт.
1: Латвийский железнодорожный перевозчик «Виви» сообщил об изменениях в расписании поездов на период праздников Лиго и Янова дня. Корректировки затронут как электропоезда, так и дизельные маршруты, чтобы жителям было удобнее выезжать из Риги на длинные выходные и возвращаться обратно перед началом рабочей недели. С 22 по 24 июня все электропоезда будут курсировать по праздничному графику на четырех основных линиях. Изменения коснутся и дизельных поездов. На маршруте Рига-Лиепая 21 июня будет действовать субботнее расписание, а 24 июня – воскресное. На направлениях Сейгулда-Валмиера-Валга с 21 по 23 июня поезда будут ходить по субботнему графику, а 24 июня – по воскресному. На маршрутах Мадена и Гулбене 22 и 23 июня вводится субботнее расписание, 24 июня – воскресное. Компании предупреждают, что на отдельных направлениях изменения сохранятся также в период с 25 по 28 июня. Для ожидаемого наплыва пассажиров «Виви» увеличит вместимость поездов на самых востребованных маршрутах. В связи с праздничными выходными пассажирам рекомендуется заранее проверить актуальное расписание на сайте и в мобильном приложении, особенно если поездка запланирована на период с 21 по 28 июня. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и спокойно добраться к месту празднования Лиго или вернуться домой после праздников.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курземе небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курземе до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара – Гридасюмс ЛВ. Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. В любой точке Латвии. Это он, твой бетон. Гридасюмс ЛВ.
4: Пора вставать, пора двигаться, пора повторять некие вещи следом за нами, потому что мы плохому не научим.
5: И самое главное, будет не скучно. Доброе утро.
4: 7-4 минуты.

0: Учитывая то, что в этом месяце выпускные прозвучат, ну тогда, когда песня писалась, тогда 10 класс уже был финалочкой школьной. Сейчас-то есть о чем еще попеть. Хотя вот 11-12 класс, как тут срифмовать все это дело? Там уже тяжеловато будет.
1: Да, наверное, уже и не срифмовать, действительно. 12 класс.
0: Да, а у меня борода больше, чем у физрука и все такое прочее. Привет вам, бородатый, не только. Зовут меня Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Стас Флоренцев. Нет, это тебя зовут Стас Флоренцев. Да. Меня зовут Алексей
0: Титов. Привет.
1: Я думал про то, что надо обязательно какой-то там специальный кивок сделать в сторону вот тех самых бородатых выпускников, у которых еще все впереди.
0: Мама, где мои носки?
1: И их бритых учителей.
0: Холеных, скажем так. Холеных в большинстве своем. Посмотрим, что из себя представляет сегодняшний четверг, это 18 июня. Что нам будут сегодня подавать... что будем подавать, это чуть позже. Давайте, что у нас впереди. У нас через 6 дней Лиго. Рабочих дней до Лиго остается, извините, всего-то ничего. Потом у нас...
1: Я, знаешь, извини тебя, да, перебью, да. Скажу, что их вообще не остается, потому что если вы думаете, что завтра кто-нибудь будет работать, вы ошибаетесь.
0: Ну, мы-то будем.
1: Мы-то будем, да, но у нас работа такая, здесь не подделаешь вид, а все остальные будут слушать Шизгару и... В общем, готовиться к выходным.
0: И думать, блин, вот это не докупил, это надо было чуть раньше. Надо.
1: Да, но будьте внимательны, вероятно, будут пробки.
0: Стопудово,
1: конечно. Сегодня, а завтра точно начнется. Люди начнут метаться.
0: А потом встанет все, включая солнце. Это будет чуть раньше. Через три дня, раньше, чем Лига. Три дня до солнцестояния. Все почему? Потому что у нас световой день уже расти не будет. Он уже все неприлично. Дескать, я вырос, я большой. Я как тот выпускник школы, только бороды у меня нету еще. Что у нас с лунным календарем, кстати?
1: С лунным календарем у нас ситуация такая. Четвертый лунный день сегодня. Он счастлив ко всем предприятиям, к отысканию пропавших вещей в особенности. Хорошие сны сбываются, а дурные нет. Это нормально. Младенец, вот говорят, злонравен. Но это Альберт Великий по своим каким-то там баварским, почти средневековым лекалам вычислял. Мы же знаем, что злонравных младенцев не бывает.
0: Много у него знакомых, судя по всему, было. Ну, было с чем сравнить. Так, а ваш тоже?
1: Может, детей просто не любил.
0: Угу, ваш тоже? Же такие 18-го родили, да? А что такой у вас? А, злонравный.
1: Значит, смотрите, день благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений. То есть можно заниматься фонтанами, фонтанчиками.
0: И душевыми кабинами.
1: Душевыми кабинами.
0: И биде.
1: Биде, кранами, ваннами. А что еще?
0: Системами полива.
1: О, отлично, да. И даже заменами вот этих вот магистральных фановых труб можно еще успеть, если за день успеете.
0: Ну, потом, представляешь, все это раскопал и на праздники оставил.
1: В западноевропейской астрологии этот день считается днем грехопадения. Днем грехопадения человека, вкусившего познание от вот того самого древа истины. Поэтому противопоказана на всякий случай групповая работа.
0: Вот есть только вот вопросы, которые без групповой работы не решишь. Например, бетонные работы. Вот тут можно. Шизгара выходит при поддержке gridasjums.lv. Прочность, точность. И получаете полы, которые будут служить десятилетиями со всеми подготовительными и сопутствующими работами.
1: А именно, это заливка черного пола, укладка термоизоляции, укладка пенопласта, как листового, так и, например, жидкого, укладка теплого пола и его подключение, и, конечно же, заливка чистого пола.
0: Gridasjums, они работают по всей территории Латвии. Вся информация, понятное дело, в интернете gridasjums.lv, номер телефона 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Gridasjums.lv в любой точке Латвии.

0: Такой мультяшный речитативчик нашел. Ну, а главное, конечно, это направление. А он шел себе по свету на. Это пикник, кстати, в 7 часов и 13 минут в данный момент звучит. Мы его прервем. Ну, так получается, нам же работать нужно. Это Шизгара, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, и я понимаю, что ты непросто сказал, что это пикник.
0: Абсолютно, потому что сегодня не только здесь. Сегодня Международный день пикника. Ну, для людей, которые собираются Лигу отмечать, это некая репетиция, по сути дела. Там, ну, надо же, если не просто сегодня мангалы расчехлять и использовать по прямому назначению, хотя бы проверить, что у тебя там с мангалом,
1: продуть, я бы сказал.
0: Шампурами, все, чтобы там на большие выходные хватило.
1: А вообще удивительно, что слово «пикник», кажется, оно настолько в каждом языке вот как бы прижилось, что кажется, что оно совсем не иностранное. А вы куда? Вы на пикник. Более того, там получилась такая коллизия странная, что говорят, что он появился в Англии, но тем не менее слово пишется якобы по-французски, потому что французы именно его использовали. А вот здесь вот была, мне кажется, как раз обратная ситуация, потому что пикник по-английски на самом деле это «взял и спрятал». То есть приехали люди на природу, разложили там свои курочки или что там еще у них было. Его, значит, стащил одну, спрятал и в кусты убежал. Ну и подходишь к общему вот этому столу шведскому, взял шашлычину и побежал в кусты. Пик-иник.
0: Прикольно. Значит, слово якобы типа французское использовать начали англичане и тут же шведский стол засадили. Вот интернациональная составляющая всего этого.
1: А мы при этом думаем, что это наше слово родное, ниоткуда оно не заимствовано.
0: Ну, давайте тогда вообще вспомним, что сегодня по гастрономической теме нужно будет пробежаться. Сегодня день устойчивой гастрономии. Это ООН придумал в 2016 году отмечать. Данное решение чем было продиктовано? Ну, говорит, вот важный элемент, культурное самовыражение любого народа. Любили все повеселиться, особенно поесть. Ну и все это связано, конечно, с природным и культурным, наверное, разнообразием мира, потому что та же самая дичь водилась в этой стране, но из нее готовили вот это. Те же самые злаки производились и вот в соседнем государстве, но почему-то вот хлеб пекут по-другому. Фишечка.
1: А вообще диетологи говорят, что если хотите держать себя в форме, надо есть то, что растет именно в ваших краях, в которых вы выросли. То есть вот растет у вас, например, там репа, капуста и яблоки, вот и налегайте на репу, капусту и яблоки.
0: Сейчас производители суш и всего того, где рис используется. А, что сказал-то, а?
1: Рыбу ловим, но заворачиваем совершенно в другие, значит,
0: ингредиенты?
1: Зерновые.
0: Да. Что можно? Овес. Прикольно.
1: Или рыбу с пивом. Вот это как бы у нас тут получается в средних широтах.
0: Ну да, наверное, надо попробовать, кстати. Ну а что, а вдруг-то? День недалекого будущего. Это в некоторых странах отвечают. Ну, это вот, наверное, недалекое будущее, это когда вот ты про эти суши с овсом придумал. Вот в недалеком будущем, может быть...
1: Когда в будущем все будут недалекие, они будут есть уши с овсом. Да. А если будущее будет нормальное, а не недалекое, там у суши будут все-таки с рисом. Еще сегодня удивительный праздник, который называется Международный день гармонии. Если вы думаете, что это о чем-то таком музыкальном или хотя бы изобразительном искусстве, нет, ошибаетесь, придумал его индийский поэт, который, тем не менее, говорил, что для того, чтобы быть гармоничным, нужно еще немножко побегать.
0: А вот тут я как раз подумал, ты когда начал говорить, что нужно питаться тем, что исключительно растет в том или ином регионе, там нам сразу сюда репу предложил, ну как в Латвии без репы, так никуда нельзя, да, репу почесали и подумали, где же там достать репу прямо вот сейчас, вот в 7 часов и сколько там сейчас, 16 минут.
1: Да.
0: Нет, я вот просто подумал, что вот этот индийский инициатор Шри Чимной, да. Он же предполагал, что люди не только бегать будут там в себя погружаться, он, значит, их предполагал, что перекус какой-то будет. А вот что он думал? Привезенное оттуда с его родины будут, как и положено, или все-таки репу опять?
1: Чатни.
0: Чатни. Учительнее тогда.
1: Что-нибудь компактное, которое привезено с его родины. А с другой стороны, что касается гармонии, можно насладиться просто водой. Главное, чтобы в голове было все нормально, гармонично и позволяло тебе пробежать какую-нибудь марафонскую дистанцию.
0: Ну, давайте тогда голову вам промывать не будем. Двинем дальше по эфиру и скоро вернемся.
2: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: такой, знаешь, даже тоном Юрия Яковлева. Минуточку, что это значит такой никакой? Почему никакой он?
1: Колеса, потому что никакой.
0: 7 часов 25 минут, как можно? Слушайте Шизгару, сейчас вам будет кое-что.
2: Стас Лоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юнс ЛВ».
1: Да, кстати, про колеса любви. Если там что-то... Сегодня, вероятно, будут пробки в необычных местах, и дорожные работы никуда не денутся. Поэтому, если что-то там замечаете заранее, пишите нам на WhatsApp 229-4949.
0: Три раза за эфир будет наш коллега Владимир Тин озвучивать все это дело. Ну, а теперь, я говорил, будет продемонстрировано кое-что. Работоспособность человеческая будет продемонстрирована в разные годы, в разных странах. Ну, например, в ДИО... 1053 год. Это 11 век, по сути дела. В этот день проникшие на Сицилию норманы. Норманы не наркоманы. Это разные, как бы,
1: нормальные
0: позиции.
1: Нормальные
0: мены. Они разбили папское воинство швейцарцев, что ли? Нет, тогда еще не швейцарцы у них были. А самого папу римского Льва IX взяли и в плен.
1: Да, то есть викинги, как вы понимаете, доходили аж до тех широт, и там тоже могли развернуться.
0: Будучи весьма недоходягами.
1: Да, в 1815 году в этот день состоялось то самое поражение армии Наполеона I в битве при Ватерлоо.
0: Видишь, какой фатализм в этот день присутствовал. Там у папы не сложилось, а потом у Наполеона тоже. Кстати, да. Насчет Ватерлоо. Проходит время, 2 года. В Лондоне думают, слушай, мы мост вот собрались, вот назвать как бы, в честь кого из этих, из династии будем называть? Как, подожди, давай мы глобально вспомним, как все это было. Вспомнили Ватерлоо и мост.
1: А я, знаешь, здесь удивляюсь тому, что кажется, что вот это какая-то такая партийная бюрократия, то есть пришли какие-то люди нынешние, там из парламента или из министерства, и сказали, так, а вы с мостом успеете, пожалуйста, так вот такому-то, потому что у нас тут будет случай, будут журналисты, общественность будет смотреть, поэтому хорошо бы, чтобы подгадать под эту дату. А тут, оказывается, в начале 19 века, в общем, уже были те же тенденции в Англии.
0: Смотрите, испанцы принимают новую конституцию в 1837 году. Все, но большинство приняло ее и с ней живут.
1: В 1903 году в Сан-Франциско был дан старт первому автопробегу через континент. Понятное дело, американские. Его участники спустя, как вы думаете, сколько времени финишировали в Нью-Йорке?
0: Давай я спрошу, через какое количество часов, минут, дней финишировали в Нью-Йорке?
1: Через 3 дня. Ну, потому что, в общем, они... Во-первых, это 903 год. Машины не быстрые, гнать никуда не надо было. И сама эстетика подразумевала не только, значит, кожаные перчатки и красивые очки, но и возможность остановиться и там перекусить, а то и выпить шампанского.
0: Слушайте, помните, мы вчера говорили про старт этого трансатлантического перелета, где девушку по имени Амелию Эрхарт перевозили, и мы еще тогда глумились над тем, были ли там санитарные удобства, оборудования, конечно, не было. Дело в том, что когда вчера самолет вот полетел по вчерашнему времени, он именно по сегодняшнему времени приземлился. Таким образом, старт был дан вчерашней датой, а именно 18 июня закончился тот самый странный трансатлантический перелет, где первой пассажиркой была Амелия Эрхарт.
1: Ну, Амелия Эрхарт такая девушка достойная, что ее можно вспоминать по крайней мере 2 дня подряд, даже в качестве пассажирки.
0: Видите, какие глаза у нее были широко открытые после такого перелета.
1: В 1934 году в Англии правительство призвало граждан пользоваться пешеходными переходами при пересечении дороги, а не ломиться там, где подошел к этой дороге. Специально для вас же нарисовали, и всем водителям объяснили, вы поглядываете, если человек идет по зебре, значит, надо точно остановиться. А пешеходы, в общем, об этом не знали, поэтому все по-прежнему продолжалось с достаточно большим количеством инцидентов. Оказывается, не только водителей, но и пешеходов надо было приучать.
0: Как и в нынешние времена. Как все похоже. Смотрите, в 37-м году прошлого столетия стартовал беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в Ванкувер. Это когда Чкалов, Байдуков и Беляков. А проходит буквально там, не знаю, 8 лет, и французский авиаполк Нормандия-Неман летит из СССР во Францию на подаренных на одном-то не летели, всем подарили.
1: Да, ну что еще у нас есть интересного? У нас в 1959 году впервые передана телевизионная передача из Англии в США. Вот специально, прям конкретный телемост был. сначала из Лондона в Нью-Йорк, а потом уже все остальные страны тоже присоединились, сказали, мы тоже хотим.
0: А я вот хотел как раз переспросить, интересно, а обратка когда прилетела, там, когда из Штатов такой перелет? Вот, что еще происходило? Вышел первый номер еженедельника «За рубежом», помню, родители выписывали такое издание. Ну и...
1: Я скажу, давайте я скажу, что в 1981 году вышел первый номер самолета Lockheed F-117. Знаешь, почему знаю его? Не потому, что он невидимка, там, суперсовременный, потому что была компьютерная игра F-117, и там многие позволяли себе симулировать полеты, и у них получалось достаточно хорошо, потому что игра думала за тебя. А реалистического варианта... Он был, конечно, но его никто не использовал. Иначе играть становилось неинтересно, даже взлететь не мог.
0: Смотрите, мы не все, ну, большая часть из нас, конечно, не будет летать на самолетах-невидимках, но все мы в детстве играли в прятки, по сути дела, тоже пытались стать невидимками, ну и делали те самые бумажные самолетики. Пускай мечты реализуются у большей части населения, и некоторые, может быть, даже сегодня, 18 июня.
1: 7 часов 30 минут, если что.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: вокзалі Цинтарі. Білети в Білешу сервіс.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
2: Жизгара. Решим все, кроме погоды.

0: находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Доброе утро. Добавим к привету от Максима Леонидовича. Это Шизгара, Радио Рокс, радиостанция такая. Вещаем мы из Риги. Да, привет. Привет. Привет. Вот вам привет от моего коллеги Алексея Титова.
2: Привет.
1: Привет. А вот меня зовут Стас Ларецов. Привет, привет.
2: Да, ну давайте серьезно, значит, у нас что? Сегодня, 18 июня, несмотря ни на что, люди что-то летом изобретали. Может быть, у кого-то было такое время, когда вот они только в эти недели, они были активны, могли добраться до патентного бюро и успеть там что-то зарегистрировать.
1: Слушайте, вот мы, я на секундочку отвлекусь. Дело в том, что вот у нас спортивные новости в 9.25.
2: Так.
1: Так и так. И мы будем там про футбол много-много говорить. А помнишь так эту историю, когда Катар неожиданно со Швейцарией там сыграли, ну, в общем, удивили весь мир, сыграли 1-1, и когда гол залетел в ворота швейцарцев, то один из шейхов катарский сказал, что Роллс-Ройс дарю. Вот чувак забил, ему Роллс-Ройс. И все такие, ого, сказал, сделал. А потом вроде варчик посмотрел, говорит, так там автогол получился вроде как. Да, записали, что вот, ну, значит, счет не изменился, 1-1, но якобы Швейцария сам себе завел. И тут вопрос, кому Роллс-Ройс после этого был?
2: Швейцарцу.
1: По идее, надо
2: кто,
1: давать.
2: Кому кто забил.
1: Вот.
2: Неважно, кому, сам себе, или главное, что он же
1: Он же забил.
2: Почему, собственно говоря, вспомнилась такая история? Потому что именно 18 июня 1935 года была зарегистрирована компания Rolls-Royce. Вообще она основана была в 1906-м инженером-самоучкой Генри Ройсом и аристократным автогонщиком Чарльзом Роллсом.
1: Оценим инженерную деликатность. Он вперед автогонщика, ну, в фамилии поставил там, ну, когда уже бренд сложился. Говорит, нет. Сначала это тот, кто рискует. Ну,
2: это
1: хорошо.
2: Это ты романтик. На самом деле у этого аристократа-автогонщика просто были деньги, и все, что они делали на его финансирование. Поэтому не было другого шанса у инженера-самоучки Генри Ройсом, как не поставить Роллса вперед, потому что деньги были его. Но вообще история красивая. Начало века, представляешь, вот те самые мужики в специальных одеждах, в шлемах с усами.
1: Белые драгов, штаны.
2: Штаны могли быть и белые, и самое главное, что они должны были быть не совсем замазанные копотью, не совсем в масле. У них должны были быть такие очень легкие следы. В общем, если помните фильм «Большие гонки», то все вот именно об этом. Все это было залито икрой с шампанским при этом. И, конечно же, машину можно было бы делать только самую-самую крутую, качественную. Деньги есть, поэтому ничего не считаем, берем только лучший металл.
1: Слушай, ну если они вот в 1906 году, представляете, какие технологии были в то время? Да никакие, по сути дела. Были там инженеры, которые там, не самоучки, конечно, но опыта вот такого, я при всем уважении Генри Форду, его конвейерной вот этой составляющей, это одна история. А тут люди замахнулись, хотели сделать, по сути дела, автомобиль лакшери.
2: Ты знаешь, были бы деньги, я бы так сказал. Так я думаю, что и Ройс говорил Роллсу, были бы деньги, а мы все сделаем. И на самом деле бился он за очень надежный, очень хороший двигатель, что у него получилось. И, а вот в 1907 году они выпускают Silver Ghost, и он получает признание вот, как, обратите внимание, лучший автомобиль в мире.
1: То есть справились они с той задачей, которую на, не то что на 100, на 200%, потому что хотели сделать хороший автомобиль, а сделали просто лучший.
2: Да, при этом, как вы понимаете, Форды, Бенцы и даже Даймлер, они все так отошли и сказали, ну да, ну лучший автомобиль в мире. Были бы деньги, опять же, говорили они, и дело здесь говорит не в том, что там техническое решение, а просто мы так не делаем, потому что это не экономно. Ну, в общем, в 1914 году компания разрабатывает еще и авиационные двигатели, и сегодня это один из мировых лидеров в этой сфере. Компания, понятное дело, жива до сих пор,
1: и никуда знаешь, не делает. Для людей, которые тяготеют не просто к перелетам современных пассажирских самолетов, но еще и интересуются, кто, зачем и почему, многие знакомые даже не представляют, какое количество раз их подымала в воздух именно продукция Rolls-Royce, да?
2: Да, ну а компания потом разделилась, и, собственно говоря, авиационные двигатели делает сейчас корпорация Rolls-Royce PLC, а что касается автомобильной части, то она принадлежит BMW.
1: Слушайте, давайте расскажем о профессионалах, которые могут и забетонировать взлетную полосу для любого самолета, и там приятное устроить в вашем частном здании, там, не знаю, в квартире, а также что-нибудь такое промышленная, если нужно забетонировать. Шизгард-то выходит при поддержке Gridasjums.lv. Вот она, прочность, точность. Вот вам полы, которые будут служить долгие десятилетия со всеми подготовительными и сопутствующими работами от компании Gridasjums.lv.
2: Gridasjums специализируется на укладке полов. Они знают, как использовать бетон, чтобы получить ровную, прочную и без трещин поверхность, независимо, как вы сказали, от того, жилой это дом, офисное здание или крупный промышленный комплекс. Ну, а что касается работ, то это и заливка черного пола, и укладка пенопласта листового или жидкого, укладка теплого пола и его подключение, и заливка чистого пола, разумеется.
1: Работают они по всей Латвии. Gridasjums.lv, номер телефона 24-44-66-66.
3: Это он, твой бетон. Gridasjums.lv, в любой точке Латвии.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Готово есть нотикумом, как сатрицинас дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
3: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
4: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. Латвия.

0: скажу, ах, мама,
1: да чего хорошо.
2: Счастливый такой, как будто наелся, хочется сказать. А, ну, и наелся по песне тоже. Привет всем тем, кто уже успел позавтракать.
3: Приятного аппетита тем, кто завтракает в данный момент, слушает нас на кухне где-то. Расскажем вам о том, что сегодня правильно в соответствии с календарем заказывать или там готовить самостоятельно.
2: Клево, когда вот есть такое гастрономическое разнообразие, то есть ты сопоставляешь свой какой-то, ну, там, рацион, там, дневной или вечерний, относительно того, какой праздник, какого блюда отмечается в этот день. Сегодня у нас 18 июня, если кто-то подзабыл.
3: Сегодня у нас Международный день суши. Такие праздники.
2: Поржали мы уже там с утра пораньше, когда представляли там некие там коллаборации овса и чего там, и лосося, что ли, да?
3: Овса и лосося.
2: Да, здорово получается. Слушай, ну с другой стороны, нет, давай сначала по традициям пройдемся.
3: Слушайте, ну а наиболее традиционной разновидностью суши, я считаю, ну вообще суши появились не в Японии, отнюдь, устье Меконга, как тут выясняется, и японцы себе это завезли. Все это было там в 8 веке нашей эры, и рис они использовали вовсе не для того, чтобы есть, а для того, чтобы эту рыбу свежую выловленную как-то там приготовить. То есть уксус добавлялся, рис, все это бродило, и потом рис стряхивали и рыбу ели. То есть это был такой способ консервации.
2: То есть рис просто-напросто сделал свое дело, можешь рис и покидать.
3: Может быть, потом его кто-то доедал, но, разумеется, не аристократы.
2: Рыбы доедали, те, которые...
3: Потом решили, насколько я понимаю, что все-таки так не гоже, надо к продуктам относиться внимательнее и бережнее, и начали рыбу как-то комбинировать с рисом. Ну и получилась эта классическая форма, кусочек риса и кусочек рыбы.
2: Вот именно классическая форма, изначально эти были нигири. То есть такая горочка получалась. У тебя да. Вот лежишь, лежит вот она, эта горочка, как улиточка, допустим. И сверху вот прикрыта рыбкой и уже перепоясана таким пояском, который вот из водорослей был. А потом-то вот, ну, за пределами Японии в основном, ну, прижились те самые роллы, к которым мы привыкли с вами. Это не изначально, то есть это уже производное от тех нигири, которые...
3: А еще там был, говорят, какой-то японский шеф-повар, который в 19 веке придумал, что рыбу можно вообще и не готовить. И не солить, а подавать вот прям сырую рыбу, и так появились вот эти вот сашими.
2: Причем остальные повара сначала, да ладно, фигню какую-то, лентяй, да как можно, гнать его? Он говорит, не гнать, не гоните на меня вообще-то там, я потомок самураев.
3: Значит, получается так, что у нас 18 июня, так или иначе, день японской кухни, потому что я думаю, что здесь нас многие специалисты уже хотели за вот эти последние 2 минуты поправить. Это вы не так, а на самом деле там есть разнообразие, есть такие детали, в которых надо разбираться, поэтому вот Международный день суши, я бы сказал, что это Международный день суши и всего того, что с ними связано.
2: Поэтому и палочки тоже. Вот вам счастье на палочках, все 7 часов 57 минут. Скоро у нас новости, а потом все как положено по Шизгаровскому эфиру.
4: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае годовая инфляция в Латвии была выше, чем в среднем по Европейскому Союзу и Еврозоне, свидетельствуют данные, опубликованные в среду статистическим бюро ЕС Евростат. Годовая инфляция в Латвии, так же как в Ирландии и на Кипре, в мае составила 3,5%. Потребительские цены в мае в годовом исчислении выросли во всех странах-членах ЕС. Самая низкая инфляция в прошлом месяце была зафиксирована в Швеции – 1,1%. Далее Дания и Чехия – 1,8%. Мальта – 2,1%, Венгрия – 2,3%. Самая высокая годовая инфляция была в Румынии – 9,7%. За ней следовали Болгария – 6,3%, Литва – 5,1%, Хорватия и Греция – 4,9%, а также Люксембург – 4,5%. В Эстонии, как и в Испании, годовая инфляция составила 3,6%. В среднем по ЕС годовая инфляция в мае составляла 3,3%, в еврозоне – 3,2%. В свою очередь, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае как в ЕС, так и в еврозоне выросли на 0,1%. В Латвии, по сравнению с апрелем, потребительские цены в мае, так же как в Дании и Греции, выросли на 0,6%.
2: Про здоровье.
1: Согласно последним данным индекса здоровья, жители Латвии больше всего боятся онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 53% респондентов боятся онкозаболеваний, 41% сердечно-сосудистых и 19% неврологических и психических расстройств. В свою очередь, 19% респондентов указали, что не боятся болезней. Данные опроса СКДС показывают, что рак вызывает страх у всех групп населения, но значительно меньше среди людей в возрасте от 18 до 24 лет, где каждый третий респондент или 33% обеспокоен этим заболеванием. Аналогично, жители, которые в целом испытывают меньший уровень стресса в повседневной жизни, немного меньше беспокоятся о раке. 44% респондентов в этой группе выразили обеспокоенность. Наибольшую обеспокоенность по поводу сердечно-сосудистых заболеваний испытывают респонденты старше 65 лет. Эти заболевания также вызывают опасения у жителей, которые в целом признают, что ведут нездоровый образ жизни. 47% опрошенных в этой группе обеспокоены сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый пятый респондент или 19% населения также обеспокоен возможностью развития неврологического или психического заболевания. Такие опасения чаще всего высказывают жители с высоким уровнем ежедневного стресса, а также люди старше 65 лет.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридасюмс ЛВ». Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. «Гридасюмс ЛВ».
5: Почувствовали уверенность? Вот такие у нас партнеры. Почувствовали, что пора перемещаться в пространстве? Вот такие у нас общие задачи.
6: Я понимаю, что суета вот этого предпоследнего рабочего дня, она, конечно, не даст вам скучать сегодня, но не забудьте и про наши методы, потому что мы на основе образцов для оптимизма и подражания сделаем ваше утро таким, что вы его не забудете вместе с последующим
5: днем. Ну, не испортим точно. 8,4 минуты.

0: Вот пришел тот самый четверг, приветствуем. Это предпоследний рабочий день недели, которая потом будет превращена в неделю, ну почти неделю. Пяти такой дневный у нас будет праздничный марафон. Зовут меня Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Ледов. Кстати, завтра, похоже, сокращенный день еще рабочий официально, вот, помимо всего прочего. Хотя, наверное, последний рабочий день, вот так вот по-настоящему, все-таки сегодня.
0: Слушайте, ну еще про сегодняшний день хотели бы в дополнение вот этого синоптического прогноза. Синоптики говорят, что у нас сегодня какой-то ультрафиолетовое излучение, не самое полезное. Поэтому, если кто-то собирается быть на открытом солнце, говорят, что да, если чувствительная кожа, 20 минут и можно там и подгореть. Поэтому всякие кремчики, которые могут вам помочь, они сегодня как никогда пригодятся. Давайте пригодятся, пускай вам еще и циферки сегодняшние. Понятно, 18 июня. Что это значит? До лига 6 дней, чуть раньше солнцестояние. Это через 3 дня к нам приходит. Солнце, ты что тут стоишь?
1: Понимаешь? Кстати, оно уже замерло почти, потому что вот восход раньше не будет. Он сегодня был в 4.28, и так и останется, пока не начнет прибавляться немножко время. А что касается захода, то пока это 22.20, вот сегодня, а в пике будет 22, всего лишь 21 минута.
0: Слушай, ну а птицы, они априори уже петь будут не так активно, там уже через недельки-полторы они уже только самые стойкие, да, а те, которые маньяки вот этого самого брачного периода, которые там готовятся весь год для того, чтобы проявить себя, они уже, как бы орнитологи не дадут соврать, уже на нет сходят. Что у нас с лунным календарем? Ведь на Луну у нас не поют, но воют некоторые.
1: С Луной у нас следующая картина. Сегодня 4-й лунный день, он хорош для разных предприятий, особенно для отыскания пропавших вещей. А еще хорошие сны сбываются, а дурные нет. Вот такая вот история. День благоприятный для всякого рода и вида водяных сооружений. Что бы вы под ними не подразумевали, может быть, это сантехника какая-то, может быть, это какие-нибудь, ну, я не знаю, надувные бассейны, системы полива.
0: Вот-вот-вот-вот.
1: Что-то да, еще, да, что да. Может в голову прийти? Какие водяные сооружения? А может быть, просто что-нибудь такое развлекательное?
0: Водяной типа пистолетик,
1: фонтана. Да. Да, водяной пистолетик, отличная идея. Да, ну, а еще сегодня противопоказана групповая работа. Нельзя рвать цветы, рубить деревья. А еще очень важно погулять по лесу. Или, по крайней мере, где-то там погулять на природе. Ну, а тот, кто может себе позволить, может пораспускать нитки.
0: Слушай, а я вот посмотрел то, что у нас в заметках предков на опыте, то, что они про сегодняшний день написали, что нельзя делать сегодня категорически, то выходить без нужды поздно ночью. Но, ну, нужда-то у нас уже в большинстве случаев, она все-таки уже внутри помещений находится. Кстати, насчет помещений внутри... У нас и наружу. Вам бетонные работы не нужны? Обращайтесь к профессионалам. Нас поддерживает Gridasjums.lv. Это прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями. И все подготовительные сопутствующие работы берут на себя специалисты из Gridasjums.lv.
1: Какие, спросите вы, подготовительные сопутствующие работы? А вот заливка черного пола, укладка пенопласта, термоизоляции, причем как листового, так и жидкого, укладка теплого пола в комплексе, и его подключение, и заливка чистого пола. Все умеют в Gridasjums LV.
0: С немецкой технологией Эстрах. Gridasjums по всей территории Латвии. Номер телефона 24-44-66-66.
2: Это он. Твой бетон. Gridasjums LV. В любой точке Латвии.

0: Если не знаете, что петь, пойте просто «на-на-на», и воздастся вам для бодрости, скажем так. 8 часов 15 минут вы слушаете «Шизгаро», это утреннее шоу «Радиорокс.лв». Что касательно нас, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Ленов. Вы знаете, что если не знаете, что петь, это одно дело. Если не знаете, что делать, хотя, надеюсь, сегодня у всех есть какие-то дела, а это другое. Мы вам подскажем, что можно делать, даже если вы в тупике.
0: Ну, есть, конечно, серьезные поводы сегодняшнего дня. Сегодня Всемирный день поддержки людей с аутизмом. Поэтому люди, которые не понаслышке знакомы с этой спецификой человеческого менталитета, конечно, то вот мы с вами, мы всегда поддержим, расскажем что-нибудь всем тем, кто не знает об этом. Ну, а я вот, например, сейчас подсел на старый фильм, Лёха-то его видел несколько раз, я имею в виду этот детектив, иронично его так называют, про инспектора Монка. Там как раз вот есть некие моменты, которые вот они как перекликаются немножко вот с педантичностью людей, у которых присутствует аутизм.
1: Да, но в любом случае здесь надо стремиться к гармонии и к взаимопониманию. К гармонии надо сегодня стремиться еще и потому, что сегодня Всемирный день гармонии, такое громкое название, но на самом деле праздник чуть менее пафосный, потому что придумал его Шри Чинмой, известный индийский общественный деятель и философ, который предложил для вот воплощения в жизнь идей гуманизма, братства и равенства людей еще и устраивать пробег мира. Ну, то есть на какую-то дистанцию они бегут там, и, может быть, во время этой пробежки как-то там все устаканивается в голове.
0: Или после нее люди
1: или
0: собираются.
1: После нее люди собираются, да.
0: Окей.
1: Ну, и так или иначе, он, в принципе, все стихи об этом, и, наверное, в здоровом теле здоровый дух тоже из этого.
0: Ну, про ментальность человеческую еще вспомним. В связи с тем, сегодня Международный день паники. Психологи рекомендовали хотя бы раз в году позволять себе впадать в то самое состояние паники по поводу той или иной причины, ну, начиная там глобальное что-нибудь, например, происходит же в мире там, а может быть какая-то личная составляющая. Цель какая? Выпускай пар. Выпускай пар один раз, вот попаниковал и все, и не давай стрессовым факторам накапливаться в сознании человека. Один раз психанул. Это знаешь, как никогда нельзя говорить человеку, так успокойся, все будет хорошо, тебе нельзя нервничать. Как ты только ему говоришь, у человека сразу начинается вот это вот стрессовое.
1: Ну, между прочим, не у всех. Мне, например, когда говорит кто-нибудь уверенным тоном «успокойся», я понимаю, что надо успокоиться. Знаешь, я бы посмотрел в глаза тому психологу, который, если честно, вот советует хотя бы один раз впадать в панику. Потому что здесь может быть какая-то игра терминов. Я бы
0: наверное,
1: усомнился, игра, что паника всегда прям хорошо, и когда ее долго не было, надо обязательно попаниковать, чтобы пар спустить.
0: Ну, например, понимаешь, как попаниковать по мелочам, я думал, допустим, где зеленый фломастер? Ну, напиши себе, я не могу синим, потому что я привык.
1: Вот это вроде не паника, это истерика обычно. Вот,
0: да? Да?
1: Может, да. Может, что-то... Где зеленый фломастер?
0: Покажу, человек просто путался в этих формулировках.
1: Паника, сказать, на самом деле, здесь не дадут соврать тех, кто испытывал панические атаки, это состояние очень неприятное. Поэтому, знаете, несмотря на то, что сегодня день паники, лучше бы вам этого не испытывать. Лучше мы здесь немножко изменим букву и обратим внимание на то, что сегодня же Международный день пикника.
0: Вот, допустим, я не взял.

0: ушки, потом встать там в определенном порядке и расчехляться. Ну, то есть показывать, у кого что, какие бутерброды.
1: Или суши взял с собой, представляешь, на этот вот на охоту все такие. Так, а кстати, вот когда говорили по варианту, у нас же есть один маститый повар, который придумал латвийские суши, так называемые, когда там шаблышки этих картошечки, килечка идет. Ну, тоже красиво. Вот именно жители Туманного Альбиона придумали приносить на пикник эти корзинки, там, пледики, все такое прочее.
0: Потом французы переняли и сказали, так это же мы, ассы кулинарного искусства, это у нас такие изысканные корзиночки с какими-то явствами. Поэтому мы будем устраивать пикник.
1: А потом пришли шведы и сказали, пошли нафиг все отсюда, у нас тут шведский стол, говорит, в лесу. Нечего тут.
0: Ну, в общем, сегодня, по крайней мере, это можно испытывать как... по репетицию для пикника, который должен быть во время Лиго, то есть как бы продуть всякие там ваши шашлычные оборудования и что еще?
1: Ну,
0: что
1: да,
0: еще надо проверить?
1: Кстати, действительно, ты проверишь. Сегодня мы прав. Сегодня хотя бы проверить. Готов день пикника предполагает, что да, на Лиго вы все будете гулять, так вот проверьте, все ли у вас готово.
0: Проверить цены на уголь. Например, на заправках, а потянете ли вы тот или другой сорт, там еще что подумать.
1: Ну и проверить, у вас нормальные часы или нет, потому что вдруг вы опоздаете на ту встречу, которую вам назначили. Кстати, не опаздывайте на нашу спортивную встречу в 9 часов 26 минут. У нас новости спорта при поддержке магазинов «Женева».
2: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: С утра в четверг, 18 июня, в латвийской столице ярко светит солнце, однако, судя по прогнозу, ближе к вечеру небо затянут облака. Но при этом осадков не ожидается. Температура от 13 градусов утром до 20 после обеда. Все это к тому, что час пик, как утренний, так и вечерний, пройдут при нормальных погодных условиях. Картина трафика в эти минуты довольно привычная. Кто-то едет по работе, кто-то только заезжает на трудовые места. И надо сказать, что активность не слишком высокая, это подтверждает наблюдение. Чем ближе к лиговским выходным, тем спокойнее на дорогах по утрам. Дорожная обстановка только приближается к 3 баллам. В среднем по городу дороги загружены на 28%, считанное количество заторов. На общем фоне выделяется участок Лелрбы с Каунцема, Карля Ульманя перед Вени Базгатве в направлении Островного моста, въезд в город со стороны Бауски и Валтлаучи, активное движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита, особенно со стороны моста Славу. Густава Земгала-Гатве притормаживает перед Брейба со стороны Восточной магистрали. Ну вот, в принципе, и все основные существенные затруднения на данный момент. На этом о трафике пока все. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: «Автомонитор» на Радио Рокс. Реклама.
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesis.

0: aicinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
2: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Humes LV. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Humes LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
3: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī. Tavs līju akvaparks.
4: www.akvaparks.lv.
5: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Румянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Гридас Юмс ЛВ».
2: Кому-то сегодня «Happy Birthday» споют. Вот стопудово. Вот нет такого дня, чтобы кому-то не спеть. И другую песню, там, не знаю, пусть бегут.
3: Кому-то будут угрожать, что его будут дергать за уши или пытаться поднимать, сидя на табуретке и норовить уронить.
2: А кого-то будут просто хвалить, и это будет заслуженно, потому что, наверное, человек достоин того, чтобы ему сказали самые лучшие слова в день его появления на свет.
3: И вот смотрите, с кем вы родились в один день. Можно выбрать кого-нибудь, на кого вы, например, похожи, или выбрать кого-нибудь как пример для подражания. Ну вот, например, Иван Гончаров, писатель, автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история». Мне кажется, что основные романы свои он начинал, рисуя кружочек. Так медитировал, рисовал кружочек, а потом такой: о, «Обломов».
2: Ай, тогда еще эмблему Олимпийских игр никто не придумал, а так бы он нарисовал бы 5 «О-О-О-О» и бы побежал бы тогда. Кстати, насчет рисунков. Сегодня родился Джеймс Монтгомери Флэг, тот самый американский художник, автор плаката с дядей Сэмом. Помните? «I want you». И пальцем, главное, на тебя показывает. Я, говорит, я тебя вот сюда смотрю, вот такой гух.
3: А еще о художниках. Франко Модильяни родился в 1918 году в этот день. Но не тот, который Модильяни, который художник, а тот Модильяни, который экономист и лауреат Нобелевской премии.
2: Ну, знаешь, Фабио Капелло тоже художник, по сути дела, потому что он величайший футболист и такой же крутой тренер. Родился в этот день в 1946 году.
3: А мы не знаем, что рисовала Селли Райт, но точно должна была что-то рисовать, потому что она первая американка, которая оказалась в космосе.
2: Ну, хотя бы, не знаю, там... карикатуру на своих карикатурах.
3: Да, или что так. Что ты видела в иллюминаторе?
2: Земля в иллюминаторе. Творческие люди, которые появились на свет в этот день. Юрий Соломин, красивейший, статнейший актер и режиссер, и как там было, полнящего шпиона?
3: Замечательный педагог.
2: Видите ли, Юра? А, слушай, то сейчас дошло, что когда он в «Адъютанте его превосходительства» играл, то вот мальчик, который там Юра, а на самом деле Юра-то был не он, а Юра был вот.
3: Да, адъютант. Ему было проще таким образом обращаться. Еще можно охать и ахать по поводу следующего персонажа. Это Рафаэлла Карра. Та самая итальянская блондинка, которая была очень популярна в начале 80-х
2: годов. Да и в конце 70-х.
3: На телеэкранах.
2: Вот, кто еще родился из итальянских красавиц? Это Изабелла Россилини. А дальше переходим уже к тем, кто по-русски много... ну, вот про Игоря Золотовицкого много говорил и делал. И прекрасный актер, прекрасный педагог. Да и человечище прекраснейшее, на самом деле. С чувством юмора волшебным совершенно. Как-то его на пальцах попросили. Просили много лет назад, говорят, можешь там этого посла Узбекистана изобразить? Я? Легко. И вот он тогда взял на серебряной калоши, был этим послом, ну, якобы послом, но было здорово на самом деле.
3: Да, ну, здорово, что мы его вспоминаем сегодня так с теплотой и улыбкой.
2: И Игорю сегодня бы исполнилось только 65 лет. Вот говорю и просто-напросто вот такая, знаешь, дыра вот осталась вот от недосказанности и недоделанности. Ну, у него-то больше сделано, конечно.
3: Ну что, немного рок-н-ролла.
2: А Макса Галкина? Ну да.
3: Макс Галкин, конечно, не рок-н-ролл, да, потом?
2: Но Макс Галкин может в ноль спеть «Рамштайн». И он это делал блестяще совершенно. Не видел, как он пародию делал?
3: Нет.
2: Да бомба просто. Да он шпрехен норма, дочь. Ну, не зует, а хух, такой. Вот, а теперь рок-н-ролл.
3: Ну что, значит, Дизи Рид. Кто это такой, знают любители группы Guns N' Roses, это тот, кто у них играл на клавишах.
2: Знаешь, когда говорят «Дизи Рид», а у меня не дизель, у меня там этот гибрид.
3: Ну и мы подбирались к этой строчке долго. В 1942 году, 18 июня, родился Пол Маккартни. Тогда еще не принято было говорить «сэр Пол Маккартни», и тогда надо было еще объяснять, кто же это такой Пол Маккартни. Ну вот один из Битлз, тот самый басист, который левша играет на правую руку.
2: Тогда еще не принято было, когда просто сэр, которого знает весь мир, садится просто скромно в поезд и едет себе без всякой охраны, и как он это и делает в своем почтенном возрасте. На всякий случай, года полтора назад это было.
3: Это на самом деле какой-то, знаешь, из рецептов вашего даже недолголетия. Это каким образом вот в 84 года можно оставаться оказаться в такой форме, что записал 2 недели назад альбом новый, и он, кстати, оказался, да, не хуже, чем то, что выдают ребята, которые лет так, на 50 его помладше.
2: Поэтому те люди, кто уже достиг какого-то, не знаю, там, да, 30, 40, 50, 60, 70-летнего юбилея, о чем вы говорите? В жизни столько удивительного еще впереди. Мы не из нового альбома, мы проверим, на что-нибудь поставим.
3: Мы не из нового, мы проверим одну из самых популярных песен, конечно, чтобы все вспомнили. Хотя, мне кажется, среди слушателей Радио Рокс не найдется ни одного, для кого Пол Маккартни — это какой-то не то что пустой, а хотя бы полупустой.
2: Итак, родившимся в этот день, 18 июня, в разные годы, может быть, даже в разных странах, от человека, который просто украсил этот день своим появлением на свет.

0: души Сгара.
1: Решим все, кроме погоды.
0: Реклама.
2: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции с чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или... Олей, олей, олей!

0: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курземе небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курземе до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: А сегодня смотрите, как вот это настроение поддерживается прям со всех сторон. То есть погода вместо вчерашнего вот этого пасмурного, да, вдруг появились какие-то там солнечные лучики. Обратите внимание, сегодня у нас повышенный уровень ультрафиолета, поэтому надо прибегать либо к использованию каких-то специальных средств, либо можно просто-напросто как бы не расчехляться.
1: Кепку одень, да, бум-бум-бум. Стас, это я, Флоренцев, мой коллега, это Алексей, это он же Титов. И знаете, сейчас вспоминаем свое первое личное транспортное средство. Нет, не игрушку, которую ты уже осознанно там взял в руки, там, не знаю, там какую-то машинку, паровозик, в конце концов.
0: Самосвал трехколесный.
1: Или трехколесный самосвал?
0: Да, у меня был такой трехколесный велосипед, у которого сзади был кузов. Я его запомнил как свое первое транспортное средство, которым я управлял.
1: А я, знаешь, подумал, как подарили мальчику машинку, а у машинки было, отвалилось одно колесо. И мальчику говорили, что эта машинка так... И он верил там до 18 лет, что...
0: Это и есть самосвал?
1: Трехколесный, это нормально. Слушайте, давайте поговорим о наших детских колясках. Там не кто-то будет вспоминать. Блин, я сейчас быстренько фоточки быстренько переберу, какая у меня была, какого цвета. Понятное дело, старались в то время, чтобы у мальчиков было синенькое, у девочки красное. С другой стороны, дефицит колясок.
0: И у всех коричненькие.
1: У всех коричненькие и катали.
0: 18 июля 1889 года в Балтиморское патентное бюро в США пришел Уильям Ричардсон с идеей, которая совершила вот эту очередную революцию в истории колясок.
1: Ну, мы дату должны... И так понятно, что это было 18 именно июня. Вот почему сейчас вспомнили.
0: Но обратите внимание, 1889 года. Так долго, в принципе, тянули с изобретением, которое должно было, мне кажется, появиться гораздо раньше.
1: Напрашивалось, можно сказать.
0: А вообще, как не странно, да, первые коляски вообще в 19 веке появились, потому что то ли дети как-то не особо перемещались на дальние расстояния, не было необходимости никакого ребенка куда-то тащить, а если гулять, то просто вынес его, там, положил в огород полежать, там, поползать по траве, и все нормально.
1: Мы на прошлой неделе, да и в начале этой, кстати, вспоминали о изобретениях различных транспортных средств. Помните, говорили, что первый там велик, когда человек проектировал, он представлял его именно четырехколесным. Первый там автомобиль с двигателем внутреннего сгорания был трехколесный. Поэтому в первых колясках там, или в первых корзинках на колесах, скажем так, прикреплялись то три, то четыре колеса, не могли определиться, это больше велик или уже такое нормальное транспортное средство.
0: Вообще, это была просто коробка, на самом деле, ты правильно сказал, на колесах, которую можно было таскать за собой, можно было туда, шутки ради, в деревне где-нибудь запрести собак или, там, я не думаю, котов, конечно, но пони или козлят, чтобы они ребенка катали, ему весело было, пока не перевернут.
1: Круто, ты деревни рисуешь в 19 веке. Так,
0: Степаныч! А что ты думаешь, там не было собак?
1: Пони? Козлов? Нет, ты пони туда приплел. Некоторые могли позволить.
0: Некоторые где-нибудь на юге, да. Были высокие коляски на тонких колесах, ну, таких на тонких спицах с колесами, да, чтобы можно было легко катить по плохой дороге, и низкие на маленьких колесиках, которые могли ехать только по ровной поверхности, которой нигде не было, да, и, в общем, она была еще и мягкой, а для маленьких колес нужна была поверхность твердая.
1: Ну, все-таки, давай про этого, про Билла-то расскажи.
0: Билл сделал революцию, которая заключалась вот в чем. Вот все, что мы описывали сейчас, это некое транспортное средство, которое ты тащишь за собой. Ребенка ты не видишь, но он непонятно, что там делает, а в принципе все это застревает на каждой кочке и так далее. А Ричардсон придумал ту самую реверсивную модель, которую мы используем до сих пор.
1: Когда ты толкаешь...
0: Ребенок едет головой вперед, ты его толкаешь, смотришь ему в глаза и понимаешь, что он, например, спит, и можно спокойно ехать дальше.
1: То есть ты контролируешь ситуацию, а еще этот прекрасный Билл включил свою модель оси, это и добавило коляске маневренности.
0: Да, но потом коляски, разумеется, совершенствовались. Появились сначала большие коляски, которые сложно было там как-то сворачивать, за исключением козырька. Потом появились коляски, которые вообще были компактные, где ребенок уже не лежал и сидел. И тогда его можно было опять реверсивность случилась. То есть его толкали со спины, да, чтобы он ехал
1: и
0: вместе
1: смотрел.
0: С тобой смотрел на тот мир, который видишь ты. Но это уже в середине 20 века.
1: Если вы смотрите на окружающей действительности и понимаете, что вам необходимы срочные бетонные работы, обращайтесь к нашим партнерам. Это gridasiums.lv. Прочность, точность. И получите вы пол, который будет служить вам десятилетиями. вместе со всеми подготовительными и сопутствующими работами.
0: Кстати, среди сопутствующих и подготовительных работ: заливка черного пола, укладка пенопласта, укладка или заливка жидкого пенопласта, а также укладка теплого пола, разумеется, с его подключением. И, конечно же, заливка чистого пола, что завершает весь процесс.
1: Понятное дело, у вас впереди праздничное настроение, но где-то у кого-то, может быть, в ближних планах те самые бетонные работы. Обращайтесь к профессионалам Гридас Юмс. Работают по всей территории Латвии. Номер телефона 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: «Автомонитор» на Радио Рокс.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Трафик в черте города в диапазоне от 3 до 4 баллов, и это мало. Да и монитор подтверждает. На 13% загруженность дорог ниже среднего показателя для этого времени четверга. Заторов немного, но они есть. Это участок Лелорбас-Каунсема, Карля-Ульманя перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста, въезд в город со стороны Баусского шоссе и Валтлаучи. Увеличилась пробочка на Даугавгривас. На Круспилс есть трудности в районе перекрестка с Гранита, на Густава-Земгала-Гатва со стороны Восточной магистрали и на Бриебас перед этим перекрестком в сторону центра. Но это, так сказать, рабочие моменты. А вот крупные пробки, особенно со стороны Адажи на Рижской окружной А4 над Видземским шоссе, из-за ДТП. Но что там случилось, пока не ясно. Если кто-то из проезжающих нам пришлет сообщение или позвонит по номеру 2299-4949 через WhatsApp, будем признательны. А вы, друзья, будьте внимательны. Даже на полупустых дорогах всегда нужно быть готовыми к неожиданным поворотам. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополы Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Рига начинает разработку стратегии развития города на следующие 25 лет. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Рижское самоуправление начало работу над новой стратегией устойчивого развития столицы до 2050 года. Стратегия определит направление долгосрочного развития города, важнейшие цели и приоритетную деятельность на ближайшие 25 лет. Председатель комитета городского развития Рижской думы Эдгарс Бергхольц подчеркнул, что приоритетами новой стратегии должны стать развитие предпринимательства и рост численности населения столицы. Больше людей и больше инвестиций – вот приоритет, которые должны быть в центре стратегии развития Риги, потому что без людей и инвестиций город станет музеем, сказал Бергхольц. В то же время Рига должна четко сформулировать свои преимущества, чтобы убедить как местных, так и иностранных инвесторов вкладывать средства. В процессе разработки стратегии предусмотрены различные мероприятия с участием общественности. 11 июня состоялся первый форум для предпринимателей «Увидь Ригу, увидь возможности», на котором представители различных отраслей обсуждали повышение конкурентоспособности столицы и развитие предпринимательской среды. В ходе дискуссии о развитии науки и инноваций эксперты отметили, что Риге необходима целенаправленная стратегия по привлечению международных талантов и созданию условий, чтобы высококвалифицированные специалисты могли развивать свои предприятия и разрабатывать инновации. В ходе дискуссии о промышленном развитии и экономическом будущем Риги эксперты указали, что городу необходима четкая стратегия развития промышленности, а на дискуссии о развитии бизнес-центров было отмечено, что самоуправлению нужно менять подход к развитию городской среды, планируя целые интегрированные кварталы, где жителям и предприятиям доступна вся необходимая и инфраструктура, и услуги. Также в ходе дискуссии отмечалось, что при определении приоритетных территорий развития город должен своевременно планировать и обеспечивать необходимую инфраструктуру, поскольку именно ее доступность является одним из главных условий для успешной реализации строительных проектов. Также важно обеспечить, чтобы строительные процессы были более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми для инвесторов.
0: Про полицию.
1: В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции. В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб.
0: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянет облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай Радио Рокс, и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу Шизгара на Радио Рокс. По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу Шизгара – Гридасюмс ЛВ. Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. Гридасюмс ЛВ.
3: Ведь какая прочная основа у нас, Гридасюмс.ЛВ. Вы уже точно стоите на двух конечностях, может быть, даже садитесь в своем автомобиле, поэтому перемещаться в пространстве будем вместе с нами.
4: Будем вашей путеводной звездой. Доброе утро.
3: 9 часов, давайте время обозначим 4 минуты.

0: Надеюсь, что в 7 минут кто-то уже успел приехать на работу и как бы влился в поток.
1: А кто-то сейчас на бас-гитаре, вот как сейчас стал перебирать. Это посвящен, конечно, дню рождения великого сэра Пола Маккартни. А вы слушаете «Шизгару» и правильно делаете. Это «Радио Рокс» из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов. У нас сейчас 9 часов и 7 минут.
1: Разбираем на составляющие сегодняшний день. Мы хвастаемся тем, что все. Вот тут у нас вот точка рассвета, она уже критическая. Раньше уже ничего подниматься не будет. Птички начинают петь все позже и позже. Начнут, во всяком случае. А потом вообще заткнутся, потому что у большинства птиц уже этот сезон, когда... Ну-ка, давай там батл, кто кого перепоет. Эй, ты, соловей, ты откуда?
0: А ты что, хочешь сказать, что они, я, кстати, никогда не обращал внимания, они в августе поют меньше?
1: Конечно.
0: Да ты что?
1: Да ты
0: что?
1: Да все, mission complete. Главная задача кого? Охмурить самочку. Ну вот он перед ней там тырын-тырын. А то уже все сделано. Что теперь-то?
0: А я думал, сейчас как раз уже эти...
1: Это что уже это?
0: Свеженькие кричат.
1: Свеженькие кто?
0: Свеженькие птенчики.
1: Так они жрать просят, они не поют. Это уже что за пение? А вот когда этот выпендрёж такой... Ну ладно, не буду свистеть там что-то. Хотя у нас спонсоры нормальные. Все, ничего не произойдет.
0: Другими словами, это означает, что до летнего состояния у нас 3 дня, а до лига всего 6.
1: Вот. А теперь посмотрим, что у нас с лунным календарем не делать. Посмотрим, что в лунном календаре происходит.
0: 4-й лунный день, у нас говорят астрологи, он хорош для разных предприятий, но особенно для отыскания пропавших вещей, а еще для всякого рода и вида водяных сооружений.
1: Ой, это хорошо.
0: Под которыми можно иметь в виду все, что угодно, и здесь, насколько фантазии хватит, от фонтанчика...
1: До водонапорной башни.
0: Да, или, например, для системы разбрызгивания и полива.
1: Или водный пистолетик.
0: Или фановые трубы у вас в санузле.
1: В конце концов, да.
0: Да. А в западноевропейской астрологии этот день считается днем греха, падения человека,
1: вкусившего
0: от древа познания. Поэтому здесь надо быть осторожным именно с грехопадением, связанным, обрати внимание, с лишними знаниями.
1: Слушай, это грехопадение. Помнишь, у Зевса-то все началось? Вот тогда греков все и началось. Падение там. Нимфы, понимаешь.
0: Может быть, в связи с музы. Этим противопоказана групповая работа с нимфами и музами.
1: Угу.
0: Значит, сегодня надо в одиночку работать, я имел в виду. Нельзя рвать цветы, нельзя рубить деревья. И вообще хорошо пойти погулять по лесу. И тут астролог говорит, я не знаю, как вы это реализуете, можно прясть или наоборот распускать нитки. Вот ты к чему более склонен? Я как представлю себя, вот я... Иду такой по лесу.
1: И нитки
0: распускаю нитки.
1: А все думают, совсем кукушку поймал парень, потому что вдруг потеряться просто боится. Кстати, насчет кукушки или других птиц, это уже мы из лунного календаря к приметам ориентируемся на воспоминания предков, на их опыт. Что они говорили, к чему стоит присматриваться, прислушиваться? К не кукушке, к воробьям. Вот если воробьи шумно дерутся, это не батл у них какой-то, там, как перед Белым домом, там, выяснение отношений, а к хорошей погоде. А если пчелки не полетят из ульев, куда они денутся, то это к дождю. Нет, сегодня все будет хорошо.
0: И еще сегодня Дорофеев день, и говорят, что если на Дорофее ясный день, то зерно будет крупное. Судя по всему, оно у нас будет достаточно крупное, даже если после обеда будут облака.
1: Слушайте, «Шизгар»-то выходит при поддержке gridas.yums.lv. Gridas.yums.lv — это прочность, точность и полы, которые будут служить десятилетиями. Причем Gridas.yums — подготовительные работы и сопутствующие, естественно, все берут на себя.
0: Да, ну а Gridas.yums работает с бетонными полами Estrich, промышленными и стандартными бетонными полами. Причем, неважно, жилой это дом, офисное здание или крупный промышленный комплекс, выполняют все виды демонтажных, подготовительных, выравнивающих работ и на каждом объекте уделяют особое внимание детальному планированию, чистому исполнению и нормальному, справедливому закономерному, я бы сказал,
1: красиво.
0: Результату.
1: Представляете, причем как внутри помещений, так и, конечно, все наружные бетонные работы. Gridas.yums.lv, номер телефона 24-44-66-66.
2: Это он, твой бетон. Gridas.yums.lv, в любой точке Латвии.

Выходим мы, значит, такие на улицу в определенное там время. Раз кто-то идет, с кем ты уже поздоровался за руку, а ты ему опять руку протягиваешь, он говорит, че это ты со мной здороваешься сегодня? А ты говоришь, а давай-ка мы с тобой, дружок, сегодня в гармонии проведем этот день. Говорит, в смысле? Ну, короче говоря, есть тема такая. Один индустрия.

0: Туз, который типа и спортсмен, и поэт, и философ, да и общественный деятель, предложил в далеком 87-м году вот проводить такой забег. Забег со смыслом, как ему тогда казалось.
1: Это такую международную эстафету в честь дружбы и взаимопонимания, так называемый бег мира. То есть бегут люди духовно цельные и гармоничные с точки зрения, значит, духовного и физического развития, ну, так как могут пробежать достаточно большой участок времени. А потом говорят, знаешь, когда ты занимаешься все-таки каким-то физическим видом деятельности, да, там, физкультурой, спортом, у тебя голова лучше работает, поэтому, опять же, все так выравнивается.
0: Знаешь, какую цель сейчас я поставил? Я, когда эфир закончится, посмотрю, как этот чел выглядит. Ну, вот этот, который вот индус. А вдруг на Леонтьева похож?
1: А вы можете прямо сейчас,
0: знаешь, почему?
1: Погуглить.
0: Потому почему? Что, ну, Леонтьев же, а все бегут. И тут такие, и побежали такие. А может, они на пикник все бегут сегодня?
1: Почему?
0: Потому что вот слово пикник, это французское слово, появилось в оксфордском словаре, значит, и англичане к этому, короче говоря, день пикника сегодня международный отмечается.
1: То есть для нас это возможность как-то подготовиться к лиге, да, там проверить какие-то не то что ингредиенты для как-то
0: для праздника.
1: Не, уже пора, по-моему, за 6 дней можно уже там как-то мариновать, начинать. Считать, готовить, нет?
0: Нет, хотя бы ты там с угля начни и с самой, там, с самого мангала. Да. Он есть или нет? Шампуров сколько? Там, кто к тебе?
1: Наточены шампуры или нет?
0: Янсены, Катаняны придут, да. Рабиновичи. Тебе же нужно понимать, сколько тарелок-то нужно.
1: Сколько стоит уголь? Опять же, да, и какой, и есть ли тот, который был хорош в прошлом году, или в этом сезоне его уже нет, как-то от него избавились, да?
0: Кушайте, дорогие.
1: И вообще, в общем, как вы это будете делать? Можно, значит, во Всемирный день пикников планировать тот праздник, который будет через 6 дней. Но при этом здесь интересно вот что. Появилось это слово в английском словаре. Французы его быстро переняли, потому что решили, что кто, как не они, должны, значит, с корзиночками на пленэр выходить и там распевать и отведывать. Но мы тут подумали, что пикник, в принципе, термин скорее английский, потому что, то есть, схватил и спрятал. Пикник. Получается так, что вышли все на опушку, разложили свои бутерброды, курочки и прочие деликатесы, а ты подходишь, значит, взял и пошел, и съел на природе.
0: И счастлив. А, кстати, сегодня еще с едой связанный тоже повод. День устойчивой гастрономии с 2016 года. ООН, кстати, не просто кто-то там решил, знаковый повар или там какой-то издатель какого-то журнала с едой связанный. Нет, ООН, ни больше, ни меньше. А данное решение было продиктовано тем, что гастрономия — это важнейший элемент культурного самовыражения любого народа, связанный с природными, культурными разнообразием мира. То есть вот две страны, допустим, живут, климатические условия совпадают. В принципе, скот очень схож. То, что прорастает и произрастает на этих полях, в принципе, тоже жрут совершенно другое. Эти вот из этого вот так готовят, а эти вот, а вот так.
1: Ты знаешь, я думаю, что ООН здесь намечала не только этим праздником ограничиться, а потому что потом должен следовать был день устойчивой бакалеи, день устойчивой, там, чего еще после гастрономии, какие у нас отделы бывают? Соки, воды, жир, сыр.
0: Тут сейчас сомелье выйдут.
1: Да-да-да.
0: С рыбаками.
1: День устойчивых напитков. На самом деле, конечно же, продиктовано это тем, что вот у тебя там растет, и чтобы быть устойчивым, надо это и есть, потому что если там прервутся какие-то логистические цепочки, что мы будем есть? Вот, слава богу, уже картофель завезли, поэтому не будем к американцам бегать за картофелем. А так приходилось бы какие-то там зерновые...
0: Дайте, люди, это вы сами, мы не местные.
1: Корнеплоды, ягоды, корешки и все остальное.
0: Цветы. Сегодня, кстати, поиски четырехлистного клевера. Это, согласно легенде, там, праматерь рода человеческого по имени Ева, забирала его с собой при изгнании из рая. Говорит, что взять с собой? Думаю, пару чемоданчиков? Да нет, возьму-ка я клевер просто. Ну и вас, любимая Адама, сорвала этот растущий цветочек. Четыре лепестка. Там север, юг. Я так думал сначала.
1: Тогда мы просто еще не знали про инвазивные виды. И это все вред, который может быть от них. Поэтому она повела себя вот так вот легкомысленно. Повезло то, что схватила мутант, который, в общем, потом дальше и не передается.
0: Ну, туда. Вот есть же люди, которые верят в такие приметы. Там на сирене, там на цветочке лишний лепесток или там отсутствие такового, что это... Ну, если кто верит в приметы, хорошая новость. Цветки с неправильным геномом растут гроздями, так что где один, там еще и второй.
1: То есть можно искать не в одиночку, а с друзьями, потому что на всех

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
7: Билеты, билеты, сервис.
0: Радио Рокс. Шизгара. 88,6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Швейцарские хронографы ваших побед.
2: Настоящие швейцарские часы Tissot, Longines и Certina в магазинах «Женева» на улице Терминус 9 и в торговых центрах Акрополя Альфа и Рига Плаза. А еще и в интернет-магазине geneva.lv.
3: А вот скажите, вот такие выпуски даже спортивного характера, которые интересны всем, даже людям, которые вообще в спорте ничего не понимают, где еще есть? Только в Шизгаре. Мы уже говорили, что весной сборная... О, Лех, ты давно слышал новости про латвийскую сборную по регби?
2: Давно.
3: Вот еще год не будешь ничего слышать. Весной сборная Латвии из-за финансовых причин не смогла проводить оставшиеся матчи дивизиона чемпионата Европы против эстонцев и Люксембурга, за что ей были засчитаны технические поражения со счетом 0-28. Ну, а меньше смысла нет, это же регби все-таки. Поэтому вот на год дисквалифицировали сборную Латвии из соревнований этой самой конференции на, ну, на целый год. Не услышим опять ничего про регби. Жалко. Теперь про вчерашний футбол. Я уже говорил, что один из самых вкусных матчей стартовых — это Англия-Хорватия. Ну, вывеска более чем крутая. Англичане выдали 4-2 благодаря тактическим ходам Томаса Тухеля, тренера своего. 12-я минута. Британцы выходят вперед благодаря пенальти, которую Гарри Кейн забивает со второй попытки. Дело в том, что первый, когда он пробил, сказали, что Ливакович, но не сказали, было видно, что он вышел с линии ворот и приходилось перебить. В общем, Кейн повторил достижение своего соотечественника, другого Гарри Линекера, по числу голов за национальную команду на чемпионатах мира. Ну, у Кейна там шансов больше теперь перебить этот рекорд. Если что, 10 голов в 12 играх. Ну и у англичан опять работают стандарты. Это классика уже, но еще и работает блок при стандартах. Не дают работать защитникам сборной Хорватии. Причем очень корректно, не нарушая правил. Кстати, статусные рефери из Франции. Мы когда говорили, что вот этого сомалийского арбитра, которого не пустили на чемпионат, ему потом в утешение FIFA дает этот суперкубок судить. А мы еще сказали, там многие там могли напрячься в том плане, что Тюрпен мог рассчитывать, что ему дадут. Так вот, этот статусный рефери из Франции вчера и был главным арбитром. И когда уже было забито 5 мячей и ждали 6, не было смысла показывать ни одной желтой карточки. Вот такая корректная игра. Ливакович, кстати, такой вратарь сборной Хорватии, ему хорваты должны сказать спасибо. Если бы не он, счет мог бы быть вообще совсем-совсем разгромным.
2: Я, честно, сначала думал, что Ливакович — это какой-то тип удара, когда, знаешь,
3: левый бьет,
2: пробил, да, да, оказался Ливакович, то есть там заступом
3: или оттуда.
2: Да. Слушай, и давайте поменяем.
3: Ну, при всем уважении к Модричу и другим ветеранам, это, наверное, последний заход от великого поколения шашечных. Ну, вот, кстати, вот хорваты, они романтики. Я помню этот мем, который разносил, ну, такое вирусное видео, когда в 2018 году в Загребе пожарная часть, и там вот ребята, вот пожарные, сидят в майках вот этих белых, красненьких, смотрят, как пенальти должна пробивать в таковых матчах их сборная. И тут раздается сирена, и люди, естественно, все бросают и едут по своим делам. Вообще, хорваты романтики. Я помню, я оказался много лет назад в Хорватии в тот момент, когда чемпионат Европы, который проходил в Австрии, а там как раз, когда я прилетал, турки играли с хорватами. А отель, которым наша семья должна была перемещаться, он как раз в турецкой сети. Риксос.
2: Так.
3: И тут эта женщина с меня ростом, только поплотнее, раза в два, хорватка такая, говорит, який отель? Я говорю, Риксос. Она раз по тормозам: как болеть будете? Сегодня с Турцией играем. Я говорю, а мы внутри будем. Бух-бух. Она: лепо, лепо, лепо. Ну, в общем, хорваты проиграли, тогда грустные ходили. В общем, романтики они. Так, еще шанс, конечно, у них в этой системе выхода из группы есть. Там даже из третьего места есть шансы выйти. Я думаю, вторыми они точно должны быть, но постучу по дереву. Кстати, стадион, на котором Англия выиграла 60 лет назад... Англия 60 лет не выигрывала Кубок мира, а еще про этот стадион, на котором проходил матч, в феврале следующего года там будет сыгран на открытом стадионе регулярный матч НХЛ. Вот так. Португалия, Демократическая Республика Конго, тоже, наверное, знаете, 1-1. Португальцы владели мячом, сумели вроде быстрый гол забить, но и потом все, мы решили, наверное, удерживать счет. Выглядело так, во всяком случае, со стороны, и поплатились за свою пассивность. Кстати, дважды воротам угрожал Криштиану Роналду после передач вышедшего Консесао, но в обоих случаях Просто не хватило точности. А леопардики грамотно оборонялись. Молодцы. Ну и, кстати, перед игрой вдова погибшего Жоты, нападающего сборной Португалии, тогда это трагическая история, когда они на суперспортивном каре разбились вместе со своим братом, она написала письмо его другу Робертсону, парню, который играет на этом чемпионате, а тот был не просто на свадьбе, он дружил с семьей. Она говорит, мундиаль был вашей с Диого общей мечтой, и знаю, на турнире ты выйдешь на поле не один, он будет с тобой. Ну, так вот трогательно, но вот что-то не хватило вчера. Теперь во втором туре группы L английская национальная команда встретится с Ганой, а Хорватия с Панамой. Ну а мы, как знаем, Гана-Панама между собой сыграли вчера в ничейку. Так получилось.
2: Поэтому шансы почти равны.
3: Извините, ничейку. Гана выиграла у Панамы. Прости. А пока вот мы уже с тобой эфирили, Узбекистан играл с Колумбией. Вот пока я выезжал на работу, был счет 1-1. Была интрига. Но пока мы здесь уже с тобой в студии начали работу, счет уже был 1-3. 1-3 проиграли узбеки. Я болел за них. Ну, колумбийцы выиграли, если ты болел за них, со счетом 3-1. Что сегодня ожидает любителей футбола? Второй тур, кстати, уже пошел. Чехия с ЮАР будут играть. Швейцария с Боснией и Герцеговиной. Канада с Катаром. Это уже в час ночи. Будут раздавать Роллс-Ройсы за забитые катарцами мячи на этом матче, я не знаю. Ну и под утро Мексика-Корея. И с этой игрой будет так же, как вот с игрой Узбекистан-Колумбия, которую мы будем досматривать уже здесь, в эфирной студии Радио Рокс. Вот и все, ну, что успели выжать из себя спортивные новости. Теперь нужно сказать, что вот когда-то лучшим хоккеистам вручали вот прекрасные часы Тесот. Те самые, которые продаются в магазинах.
2: Футболистам их не вручают, но тем не менее спортивные новости в Шизгаре выходят при поддержке магазинов швейцарских часов Женева. А швейцарские часы у нас, известно, отличаются от обычных строгими стандартами качества. То есть, во-первых, это стекло, во-вторых, корпус, и в-третьих, это механизм. Стекло обычно сапфировое, а не какое-то там, его почти невозможно поцарапать. Корпус и циферблат там применяется гипоаллергенная хирургическая сталь, обычно титан, ну или драгоценные металлы, и все элементы проработаны вручную. Что касается механизма, то механизм швейцарских часов состоит из сотен согласованных мельчайших деталей, и именно они ответственны за вот эту точность и долговечность. Настоящие швейцарские часы Тесот Лонжино Цертино в магазинах Женева на улице Терметас 9 и в торговых центрах Акрополи Альфа, Рига Плаза и интернет-магазине Женева.лв.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Новости спорта выходят при поддержке магазинов «Женева». Тесот, Лонжин, Цертина. Швейцарские хронографы ваших побед.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева». Часы, без которых не обходится ни один болельщик. Особенно во время чемпионата мира по футболу. Магазины «Женева» на Тербатас 9. В торговом центре «Акрополе Альфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и в интернет-магазине «Женева.лв».
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Izpeldini jancīti, virpuļi ūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpeldini jancīti, virpuļi ūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
3: www.akvaparks.lv
0: Radio Rocks. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Шизгара.
5: Решим все, кроме погоды.

0: все спел, и про марионетки, и про свет тушите, и про сценарий. Короче говоря, в преддверии культурных событий, которые мы сейчас будем вспоминать, давайте еще раз напомним, что вы слушаете. Что вы делаете? Вы слушаете то, что нужно слушать с утра, это Шизгара на Радио Рокс 88.6 FM.
1: Меня зовут Алексей Титов.
0: Меня зовут Стас Флоренцев. Мало ли так, вы куда-то собираетесь уезжать, возьмите Шизгару с собой. RadioRocks.lv в любом гаджете, в любой точке земли.
2: Культурный слой.
0: Вот в этих самых любых точках земли когда-то что-то важное с точки зрения культуры происходило именно 18 июня.
1: Да, ну а культура у нас так по большому счету, да, потому давай, что кто-то, давай, конечно, может чем-нибудь кидаться в свой приемник в плане того, что то, о чем мы сейчас расскажем, это никакая не культура. Но London Chronicle 18 июня 1760 года, вроде такая солидная газета, 18 век на дворе, посвятила огромную статью приезду графа Сен-Жермена, более известного под именем графа Калиостро.
0: Ну и сразу вспоминаешь фильм, в котором как раз приезд графа Калиостро в другую страну большую, что на востоке находится, там был ознаменован чем? Бежит девушка и кричит: «Нету!» И вот он приезжает.
1: Да, ну, граф Калиостро на самом деле, по-моему, вот русскоязычной части планеты Земля известен благодаря фильму «Формула любви», а где-то на Западе его, может быть, так особо не знают. Тем не менее, история, которая была опубликована в London Chronicles тогда, 18 июня, заключалась в том, что одна дама, значит, получила от графа Калиостро какие-то омолаживающие капли и не спрятала от своей камердинерши, а та, когда ей стало плохо, что-то там сердце ей было как-то не очень хорошо, решила, что она попробует эти капельки, и потом, значит, хозяйка приходит, а вместо камердинерши находит маленькую девочку, которая весь пузырек тут и выпила, и омолодилась прям до вот этого младенческого возраста.
0: Орущий ребенок такой ее встречал уже. Смотрите, что еще происходило, это уже невыдуманная история, вот они встретились, Джордж встретил Марка, подожди, сегодня день рождения Пол Маккартни, а Джордж, это подожди, это другой Джордж, это Джордж Бернард Шоу встречает Марка Твена в Лондоне еще в 1907 году. Важное событие в культурной жизни.
1: И потом оба шутили на этот счет, конечно.
0: Я это забавный счет такой.
1: В 1821 году, опять же, начало 19 века, фактически в Берлинском драматическом театре прошла премьера оперы Вебера «Вольный стрелок», которая была приурочена к шестой годовщине разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо. Поэтому это у нас сегодня, 18 июня, как бы третья отметка относительно Ватерлоо. Собственно, сама битва при Ватерлоо, потом мост в Лондоне под названием Ватерлоо в 17 году. И вот Вебер и «Вольный стрелок» — это уже, как бы, получается 21-й год.
0: Причем в Берлине. Вот французы обыкались везде, там, что в Лондоне, что в Берлине. Сейчас расскажем про Николая на Николаев. В 1836 году 27-летний тогда Николай Гоголь отправляется в Кронштадт, чтобы там пересесть на большущий пароход Николай I. Понимаете, почему Николай на Николая? Гоголь на первом. И уже на нем отплывает за границу. Он только задумал мертвые души, весь пребывал в нетерпении, его просто колбасило, и он предчувствие понял, что его не обмануло.
1: Да. Что еще? Уже в 20 веке, в 1948 году, состоялся дебют лонгплей формата виниловой пластинки.
0: Наконец-то.
1: На которую можно было записать целый альбом. Там песен 10 помещалось 5 на одну, 5 на другую.
0: Вот для,
1: особенно если короткие.
0: Для охмурителя или охмурительницы, которая под медляки, или который под медляки чего-то хотел и расчет. Тут одну песенку поставил, там только-только начало происходить, какая-то химия побежала. Опа, я сейчас пластинку переверну, тут раз, холодный душ такой, нет, не буду все это делать. А тут нет, играет и...
1: Ну и в конце концов, 18 июня, это день рождения Пола Маккартни, не юбилей, потому что 42-й год, значит, в этом году ему всего 84, но задумайтесь, такая, знаете, фраза «всего 84». Я уверен, что все новости сегодня будут наполнены Полом Маккартни и его заслугами, потому что он написал, говорят, более 1000 песен, там часть из них в соавторстве с кем-то еще, и песен 300 точно стали хитами, которые попадали в чарты.
0: Некоторые мы сегодня уже отыграли, то ли еще будет. Шизгара выходит при поддержке gridasyums.lv. Это прочность, точность и, главное, те полы, которые будут служить десятилетиями, со всеми вытекающими, то есть, наоборот, подготовительными и сопутствующими работами, которые тоже на себя берут, gridasyums.lv.
1: А подготовительные сопутствующие работы — это заливка черного пола, это укладка пенопласта, причем как листового, так и жидкого пенопласта термовалютного White, укладка теплого пола и подключение этого теплого пола, и, конечно же, заливка чистого пола.
0: Greedensyums.lv, номер телефона 24 44 66 66.
2: Культурный слой на радио Рокс. Я ухо.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Четверг набирает ход. Утренний час пик в латвийской столице завершился на 4 баллах. 25 заторов перед 9 часами зафиксировал монитор. К этой минуте затруднения сократились, количество их уменьшилось до 14. Что касается крупной пробки на Рижской окружной А4 от А до же Давидзимского шоссе, она остается. Здесь можно оставить около 40 минут, однако ситуация меняется. Что касается дорожной обстановки в латвийской столице, трафик сейчас в диапазоне от 3 до 4 баллов. Можем перейти к сводке госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону за среду зарегистрировано 77 ДТП. Пострадал один человек на электрогаджете. Патрульные тоже не сидели без дела. Составили на водителей 70 протоколов за различные правонарушения в сфере дорожного движения. Двоих задержали в состоянии алкогольного опьянения. Как следствие, они оштрафованы. На обоих заведены уголовные дела. Кроме того, им придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
3: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Бьетес, бьешу парадизе.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Привет, тебя как зовут? Кристина. А в честь кого назвали? В честь Крис Ри. А, нормально, маме очень нравился.
1: Вот это настроение надо сохранить и дотянуть с ним до того момента, когда начнутся сумерки, чтобы прочувствовать вечер в четверг. Уверен, что вы завтра, если и пойдете на работу, то все это будет легко и просто.
0: Ну, смотрите, а если сегодня под солнышком все-таки окажетесь, помните, что сегодня ультрафиолет не самый полезный, поэтому если есть у вас какие-то SPF-овские крема, должны они быть по факту, или шляпки какие-нибудь, вот поберегите сегодня свои фейсы, и воздастся вам. Ну все, mission complete, четверг остается четвергом во всех его проявлениях, во всех пристрастиях, во всех традициях. У кого-то там рыба, у кого-то кофе с корицей традиционно.
1: Не могу избавиться от настроения, что сегодня последний рабочий день. Может быть, я как-то забегаю вперед и вообще провоцирую сейчас всех, но может быть, это нечто, что витает в воздухе, и завтра на работу не пойдем, но мы-то точно пойдем.
0: С этим замаячило перед тобой уже эта пятидневка отдыха, такой марафончик будет. Но завтра свидание здесь, на частоте 88.6. Это Радио Рокс, это Шизгара. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. Пока.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама. Слушайте радиошоу Шизгара на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Гридасюмс ЛВ. Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. Гридасюмс ЛВ.
1: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Если слушать, то «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Jāni!
3: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti.
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
3: Izpildīni jāncīti virpuļūdens dancīti. Tavs līvu akvaparks.
4: www.akvaparks.lv
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
6: Я знаю пару.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Это радио, детка. Радио «Рокс».

Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

Реклама. Слушайте радиошоу Шизгара на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Гридасюмс ЛВ. Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ в любой точке Латвии. Это он, твой бетон. Гридасюмс ЛВ.

0: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

тебе отвечал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Ее глаза на звезды не похожи. В них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер.

как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Суть счастья, она не конкретно временная. То есть, допустим, в 30 лет я должен быть счастлив, в 40 лет я должен быть счастлив. Это постоянная точка, то есть это константа. Счастье – это миг сегодняшний. Он, опа, еще один миг пошел, еще один миг, еще один миг. И я в каждом миге счастлив. Я нашел эту точку, и я на нее смотрю. Звезда смотрит на меня. Прерывать ее нельзя. Ты сразу же встанешь на круг. Мы сейчас сразу же сделать все не можем. В этом и заключается путь определенный. Идти нужно сначала в ад, потом в чистилище, потом в рай. Только когда ты находишься в сумрачном лесу.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Готово есть нотикумом касатрицы на Дебесис. Baltic International Air Show 2026 лилакайс авиашоу с Балтия. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле? Оле-оле-оле!
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
0: Радио Рокс.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rocks.lv.

0: Альфа в новом магазине в торговом центре Рига Плаза и интернет-магазине Женева.лв. И что кричим? Судью на мыло или оле-оле-олей!
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттере» представляют 15 августа в Юрмале

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, знак, что более никто, кроме него, так.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
3: Bietes biešu paradīzē.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Есть у меня такой продюсерский талант, когда вдруг неожиданно ты слышишь чужую мелодию или чужой текст и понимаешь, что что-то там недоделано. И ты связываешься с автором и говоришь: слушай, дружище, по-моему, как бы ты написал что-то очень достойное, но нужно его, вот это достойное, доработать, до ума довести. В таком ключе у меня появилось несколько знаковых песен, таких как, например, «Спички», «Черта», «Монолог». Ведь все это изначально не мои произведения.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.

0: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox. Билеты, Билеты, Билеты, Сервис.
1: Радио Рокс.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Реклама.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Я летал из Кальвизы на Лигу, Лигу, Курзамоса на Сиепрецы на Лигу.
4: Nosēž pats metālīts 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, бах.
5: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
1: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Все условия на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: В Гентаро Мебелос большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. GentaroMebelos.lv. Уют начинается здесь.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
4: Если слушать, то «Радио Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: В молодости ты думаешь о форме, ты ее создаешь, ты новатор там и так дальше, и так дальше. Непохожесть на других людей, копаю свою грядку, я вообще номер один. До меня не существовало вообще национальной культуры. Я пришел, она появилась. Потом это, ну, в моем случае, к счастью, проходит. Вот, и все, да.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу рассказывает

0: над Рижским заливом 14 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Reklāmā.
1: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
3: Go. Goodyear.
4: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelas.lv. Уют начинается здесь.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Корабли постоят,

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Если слушать, то радио «Рокс».

0: yesterday.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles. От инструментов до одежды все детально проработано. Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
2: Билеты, билеты, сервис.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии, начиная с запада, облачность увеличится, но значительных осадков не ожидается. В Курзаме небо затянется облаками, ветер западный умеренный, температура воздуха от плюс 16 градусов на западном побережье Курзаме до 22 градусов тепла в центральной и восточной частях страны. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. При умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Меня, в общем-то, всегда шатало по жанрам. Я так не хотел себя ограничивать только жанром рок-н-ролла. И вот этот, как бы, юмор, я немножко даже, может быть, такое как-то отношение к музыке, как к даме, к которой нужно относиться очень почтительно и уважительно.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Если автомобиль едет с рывками, трясется или пинается, это признак того, что вскоре что-то может выйти из строя. Лучше, конечно, перестраховаться и провести полную диагностику автомобиля. Иногда проблема проявляется нерегулярно, а индикатор ошибки на приборной панели вовсе не горит. Поэтому источник ищет методом исключения. Если машина начала дергаться вскоре после заправки, возможно, дело в некачественном топливе. Это первое, что стоит проверить и исключить из возможных причин. Скорее всего, плохое топливо придется слить и заправиться на проверенный АЗС. Топливный фильтр – это тоже расходный материал, который защищает топливную систему от механического загрязнения. Регламент его замены – от 30 тысяч километров для выносных фильтров до 120 тысяч километров для встроенных в бензонасос. Автомобиль с засоренным топливным фильтром будет дергаться при любой нагрузке на двигатель. Машина также может пинаться при неисправных или изношенных свечах зажигания. В это время на приборной панели может на время загореться и погаснуть лампа «Проверьте двигатель» или «Check engine». Но еще одна известная причина – это износ цилиндра поршневой группы или негерметичность клапанов, что приводит к потере компрессии в цилиндре. В этом случае двигатель придется ремонтировать или менять на контрактный. Копоть в выхлопных газах – первый признак того, что двигатель не сжигает все топливо, которое в него поступило. Вот здесь нужно моментально проверить систему забора воздуха и выхлопную систему. Также проверяйте давление наддува, регулировку клапанов, компрессию в цилиндрах, состояние системы охлаждения и уровень масла. Ну и, конечно, наличие следов прорыва газа в картер. Ну а так лучше обратиться в автосервис. Антиблокировочная система или АБС предназначена для защиты автомобиля от заносов при резком торможении. В случае резкого торможения происходит блокировка колес, что является весьма неприятным и даже опасным явлением. При блокировке одного или нескольких колес водитель может потерять управление автомобилем. Будьте внимательны. Кстати, антиблокировочная система была впервые разработана и запатентована еще в 1936 году компанией Bosch. Тем не менее, новинка не получила признания и на долгое время была практически забыта. В 1964 году инженер Гейнц Либер вплотную занялся разработкой такой системы. Первые работоспособные экземпляры системы были показаны в 1970 году, а серийная система АБС впервые была установлена на два немецких автомобиля – Mercedes-Benz, это S-класс, и BMW 7 серии – в 1978 году. Безопасного всем движения и удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Года западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Женщина плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой, Боже дорогой,

0: мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Я настолько уважаю Данте, я настолько понимаю его труд, я настолько верю в него, и если он смог меня, 48-летнего человека, удивить настолько, что я перевернул свое мировоззрение во многом, я стал еще больше верен себе в то, что я, о чем я знал раньше. Я знал эти вещи, кто я, куда я иду, но я не мог их обрисовать, рассказать об этом, как-то понять их, что ли, почему я именно этим делом занимаюсь, с чем это связано, где мое счастье, могу ли я быть счастливым человеком, не просто богатым, не знаю, там, и так далее, это все не то, мы сейчас не про это. Ну как же я вот несчастный, у меня вот концы с концами свожу. Да это не важно вообще, у нас тысячи знаменитейших людей были нищими, это не важно, но они были счастливыми. Вот где зарыта фишка, вот что Данте имел в виду, о том, что мы все время проходим мимо этого лучика солнца, а если мы за него зацепимся, то мы выйдем на тот холмик, где нас все время встречает рысь, волчица и лев.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радіо Рокс. Над Ріжським заливом 16 часов. Радіо Рокс. Твоє настоящее. Радіо Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Рождаемость за 4 месяца этого года снизилась на 4,9%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В Латвии за первые 4 месяца этого года зарегистрировано 3642 новорожденных, что на 4,9% или 186 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. В январе-апреле родилось 1846 мальчиков, что на 7,2% меньше, чем за соответствующий период 2025 года, и 1796 девочек, что на 2,7% меньше. В апреле в Латвии было зарегистрировано 885 новорожденных. Это на 11,7% меньше, чем за тот же период 2025 года, в том числе 441 мальчик и 444 девочки. За первые 4 месяца года в Латвии зарегистрировано 9344 умерших, что на 3,2% больше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, за первые 4 месяца года число умерших превысило число родившихся на 5702 человека. За первые 4 месяца 2026 года в Латвии зарегистрировано 1726 браков. Это по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 11% меньше. На 1 мая этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 835 тысяч человек.
3: Про суды.
1: Конституционный суд признал соответствующей Конституции норму переходных правил закона о государственных фондируемых пенсиях, в соответствии с которой на 4 года ставка обязательных взносов на второй пенсионный уровень снижена с 6% до 5%, а 1-процентный пункт перенаправлен на первый пенсионный уровень. Суд указал, что упомянутая норма направлена как на защиту прав личности, так и на обеспечение благосостояния всего общества, уравновешивая интересы нынешних и будущих получателей пенсий.
2: Про погоду.
1: В ближайшие дни в Латвии немного возрастет интенсивность ультрафиолетового излучения, поэтому, находясь на солнце, следует соблюдать особую осторожность. Согласно данным Европейского космического агентства, количество озона в стратосфере над Латвией с 20 по 22 июня уменьшится с нынешних 360-380 до 320-340 единиц Добсона. Таким образом, до Земли будет доходить более интенсивное ультрафиолетовое излучение, и его индекс в солнечную погоду в середине дня поднимется как минимум до 6 уровня. В таких условиях с 11 до 16 часов не рекомендуется долго находиться под прямыми солнечными лучами. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая осторожность, могут обгореть на солнце за 20 минут. Продолжительность загара можно увеличить, используя солнцезащитный крем. Каждый год самое сильное ультрафиолетовое излучение в Латвии наблюдается в июне и первой половине июля. Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
4: Я не дам искать резина, лигуа, лигуа, курсам остана, съем резина, лигуа.
5: No 16. Līdz 23. jūnijam arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
0: Radio Rocks. Samaito. Tvojo nastajašie.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билетс-сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Года. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Движение интенсивное в диапазоне от 6 до 7 баллов, но это временно, потому что пробки растут. Сразу отметим затор на Густава Замгалагатова в обоих направлениях. Со стороны Мангали он начинается примерно над улицей Кишезера в обратном направлении от Униес. Но ситуация быстро меняется. На эту тему мы получили сообщение от автоледи Кристины.
2: Добрый день, Густава Замгала. Пробка на обе полосы в сторону Пурвцемса. В пробке провела минут 10. Также по ходу движения увидела, что такая же пробка в обратную сторону, если ехать в Эцмогравис. Всем спасибо за внимание.
1: Добавлю, что Кристина прислала инфу минут 15 назад. Напомню, автомонитор – это хорошо, свидетельство очевидцев еще лучше. Присылайте сообщение на дорожную тему по номеру 2299-49-49 через WhatsApp. Мы также отметим еще несколько крупных заторов. Карля Ульманя перед Вене Базгатвы, там с обеих сторон уже можно оставить более 15 минут. Но самая крупная пробка протянулась от улицы Валдемара через Вантовый мост и Калнцема до перекрестка с Мелнсила, где, судя по всему, произошло ДТП. Постарайтесь найти объездные пути, а также будьте внимательны и держите дистанцию. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Следующий автомонитор через полчаса.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Готово есть нотикумом касатриценас дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošaus Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценную. Ценное сбалансированное питание.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
6: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
6: Я с тобой.
5: Билеты в кассах Билеш-сервис.
0: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM. Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Треть водителей в Латвии по-прежнему садится за руль после употребления алкоголя. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В каждом пятом тяжелом дорожно-транспортном происшествии одним из факторов является алкогольное опьянение, свидетельствуют данные дирекции безопасности дорожного движения. Сегодня состоялось открытие кампании против вождения в нетрезвом виде «Гуляем, отсыпаемся», на котором председатель правления дирекции Айварс Аксенекс сообщил, что было проанализировано 464 тяжелых ДТП и установлено, что в 98 случаях или 21,1% одним из факторов было алкогольное опьянение. В этих ДТП в состоянии опьянения находились в общей сложности 61 водитель транспортных средств, 34 пешехода, 8 велосипедистов и 6 водителей мопедов. Он отметил, что в этом году в результате ДТП погибли 34 человека, из которых 9 находились в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 5 водителей, 3 пешехода, 1 водитель мопеда. Эксперт по безопасности дорожного движения дирекции Оскарс Ирбитис добавил, что последствия ДТП, в которых одним из факторов является алкогольное опьянение, намного трагичнее других. В состоянии алкогольного опьянения люди становятся смелее, поэтому такие ДТП часто сопровождаются значительным превышением скорости, неиспользованием ремней безопасности, отметил эксперт. Он указал, что вождение в нетрезвом виде является вторым по значимости фактором риска тяжелых ДТП после несоответствующей скорости движения. Начальник управления реагирования государственной полиции Юрис Янчевскис добавил, что для масштабов Латвии количество случаев вождения в нетрезвом виде слишком велико. Статистика полиции свидетельствует, что в 2025 году было начато в общей сложности 2727 процессов за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в том числе 1960 уголовных процессов за вождение в опьянении свыше 1,5 промилле и 767 административных процессов за вождение в опьянении до 1,5 промилле. За 5 месяцев этого года было выявлено 1057 нетрезвых водителей. В 750 случаях были начаты уголовные процессы и 307 административных. Янчевскис отметил, что в 2025 году также было задержано 1196 водителей двухколесных транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 336. В 2025 году было выявлено 166 водителей электросамокатов в состоянии алкогольного опьянения. За 5 месяцев этого года 57. В свою очередь водители мопедов в 2025 году были пойманы в нетрезвом виде в 28 случаях, а за 5 месяцев этого года в 9 случаях.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Все самолеты и все поезда везут нас в прохладное латвийское лето или наоборот, отсюда туда, где яркое солнце, теплое море и белый песок. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Знаете, друзья, рок жив, пока жив Пол Маккартни. А он не просто жив, он выпускает новые альбомы, играет трехчасовые живые шоу и всем видом показывает, что останавливаться не собирается. Его движение, как и у нас, только вперед. Он пел еще молодым, когда мне будет 64. А сегодня сэру Полу исполнилось 84. Маккартни как-то сказал: «Горжусь тем, что на моей душе стоит клеймо рок-н-ролла». Ну что ж, в честь праздника для всех поклонников Паши Макарова, всех битломанов и просто любителей хорошего музона слушаем трек, может быть, не лучший, но до сих пор любимый в наших краях.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Видимо, в ближайшее время от Шнура и группировки «Ленинград» стоит ждать новый полноценный релиз, потому что он просто сыпет новыми хитами, один выходит за другим. Вот только что прозвучала «Зарплата», а в пятницу у нас намечается дебют, трек под названием «Не напишу». Но это завтра. А сейчас сменим тему на дорожную, впереди «Автомонитор», после чего вернемся, и нас уже поджидают «Крематорий», «Илья Черт», а также Ума Турбан с фитнес-треком «Токсины». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжаем следить за дорожной обстановкой на магистральных улицах латвийской столицы. За минувшие полчаса картина сильно не изменилась. Как было 7 баллов, так и осталось. Трафик сложный, как мы уже отмечали в предыдущем выпуске. Самая лютая пробка протянулась от улицы Валдемара через Вантовый мост и Каунсема до перекрестка с Мелнсила. Более часа назад там произошло ДТП, и, видимо, эта причина сдерживает поток. Сложно на Карля Ульманя с обеих сторон. Там можно задержаться более чем на 15 минут. А на брусчатке Винибас-Гатвая в сторону Зепникалнса легко остановиться. Ставите все 20. Плотное движение на улице Даугавгривас, ну а всего же в городе без малого 60 заторов. Загруженность дорог превышает норму для этого времени на 18%. Любопытное сообщение мы получили от автоледи Кристины. Она заметила обучающий троллейбус в пробках нашего города. Ну что ж, все верно, новых водителей нужно обучать в суровых условиях часа пик. Это лайтовое сообщение, мы послушаем в завершение выпуска. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин, оставайтесь с нами на каждом километре, и пусть все дороги будут безопасными.
2: Несмотря на интенсивность движения на наших улицах, когда пробки, заметила, что Рига Сатексме проводит обучение по вождению троллейбуса. Неплохо.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Готово есть нотикумом, кас сатрицина с дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Izpeldini jancīti, virpuļūdens dancīti!
6: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
5: Izpeldini jancīti, virpuļūdens dancīti! Tavs līvu akvaparks!
6: www.akvaparks.lv
7: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
8: Go. Goodyear.
1: Радио Рокс.

0: На Радио Рок с Крематорий с треком «Коктейль дракона». Оказывается, для жизни вечной нужно лишь добавить дольки счастья и, конечно же, любви. Кстати, о любви. К напиткам. Ярые шотландские фанаты опустошили в Бостоне все запасы пива. Вначале они выпили все пенистое на авиарейсах в Штаты. Затем, когда их футбольная сборная на чемпионате мира обыграла Гаити, в городе в буквальном смысле закончился пивас. Пришлось срочно заказывать из других штатов. Как выяснилось, за неделю шотландцы выпили больше, чем обычно употребляет весь Бостон в день Святого Патрика и День независимости вместе взятые. Ну что ж, честь и хвала бравым шотландцам. А у нас, кстати, есть трек группы «Тексас». Они из Глазго. Запевает у них красивая дама Шарлин Спитери. А название для группы было взято из фильма Вима Вендерса «Париж, Техас».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева». На Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или «Оль»?
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Года. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Рок жив, и рок-н-ролл тоже. Это была вариация на тему от группы «Чайф», и она имеет и неожиданное продолжение. Дело в том, что 18 июня 1975-го получил статус золотого сборник лучших хитов группы Electric Light Orchestra 71 по 75 годы. Назывался он «Оле и Л.О.», то есть это палиндром, слова одинаково пишутся как слева направо, так и справа налево. Что интересно, настоящая история успеха группы Джеффа Линна еще не началась, хотя на этом сборнике были настоящие жемчужины «Strange Magic», «Evil Woman» и восьмиминутная оркестровая версия хита Чака Берри «Рок против Бетховена». Мы ее, конечно, всю не послушаем, но укороченная сингл-версия тоже впечатляет. Так что Electric Light Orchestra прямо сейчас на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Гентарум Эвелос.лв.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты, Билишу сервис.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Сейм призывает союзников по НАТО установить минимальную военную поддержку Украине в размере 0,25% от ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Сейм в четверг принял подготовленный комиссией по иностранным делам проект решения в связи с предстоящим саммитом НАТО в Анкаре, в котором Латвия призывает союзников вновь подтвердить долгосрочную и предсказуемую военную поддержку Украине, установив минимальный порог ежегодной поддержки в размере 0,25% от ВВП. В документе отмечается, что политическое единство и коллективная оборона НАТО являются краеугольным камнем безопасности Латвии. Кроме прочего, Сейм отмечает, что на саммите в Анкаре союзники должны продемонстрировать конкретный, измеримый прогресс в увеличении оборонных расходов и инвестиций в военный потенциал. Латвия уже в этом году выделяет на оборону 4,9% от ВВП, а с 2027 года на эти цели будет выделяться 5%. Сейм призывает и другие страны НАТО достичь этого показателя как можно скорее. В заключении латвийские парламентарии подчеркнули, что единый, сильный и боеспособный альянс является главным инструментом сдерживания и основой безопасности всего евроатлантического пространства. Саммит НАТО в Анкаре состоится 7 и 8 июля.
2: Про страхование.
1: В прошлом году объем выплат по полису ОСТА, произведенных страховщиками родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях, достиг 858 тысяч евро, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств. Из этой суммы 199 тысяч евро было выплачено в качестве компенсации расходов на погребение. 659 тысяч евро за моральный ущерб, понесенный семьей в результате потери кормильца, иждивенца или супруга. В свою очередь, за последние 5 лет с 2021 по 2025 год в рамках ОСТА родственникам погибших в дорожно-транспортных происшествиях в общей сложности было выплачено 3 миллиона 470 тысяч евро. За последние 5 лет на дорогах Латвии погибло в общей сложности 634 человека. ОСТА касается не только ремонта автомобилей, но и людей. Она помогает покрывать расходы на лечение, поддерживает семьи после тяжелых ДТП и обеспечивает финансовую помощь в ситуациях, когда из-за аварии жизнь внезапно меняется. Полис покрывает ущерб любому участнику дорожного движения, в том числе пешеходу или велосипедисту, который пострадал в результате столкновения с транспортным средством и не был виновен в его возникновении. Компенсация полагается иждивенцам погибшего, если в дорожно-транспортном происшествии погиб их кормилец, лицу, взявшему на себя расходы по погребению, а также супругу иждивенцу или лицу, находящемуся на иждивении погибшего.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. На море до плюс 19. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Гимн Шута и группа Киш открыли второй час нашего душевного общения на тему «Рок жив». Подтверждение этому будет очень скоро, ну а пока о событии, имеющем отношение к 18 июня. В этот день на свет появился Дизи Рид, нам он известен как клавишник американской банды Guns N' Roses, в которой он полноценно шпилит аж с 90-го года, а вообще в команде с 85-го. Казалось бы, ну что клавишник, когда Гансы играют гитарный рок? Но вот вам пример. Прямо сейчас можем убедиться, что Дизи Рид, кстати, с Happy Birthday'ем его, свой рок-н-ролльный хлебушек ест не зря. Классическая баллада «November Rain» на Радио Рокс.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: группа «Кино» с треком «Танец» из прошлогоднего альбома «Молнии Индры». Ну а мы вновь о трафике и пробках. Об этом поговорим в «Автомониторе». Ну а что касается всего лучшего и любимого на радио «Рокс», то буквально через пару минут группы «Сплин», «Наутилус» и «Пилот» с треком «Путь к закрытым городам». Дождемся.
1: «Автомонитор» на радио «Рокс».
0: Сегодня час пик проходит, что называется, по полной программе, с красными заторами и бордовыми пробками. 9 баллов было на мониторе еще полчаса назад, однако к этой минуте от 6 до 7 баллов остаются. Но это много. Достаточно сказать, что трафик превысил обычный уровень для этого времени на 49%. От 100 заторов осталось чуть больше половины, 56, однако ситуация меняется с каждой минутой. Пробки сокращаются. При этом затруднено движение на всех мостах через Даугаву, плотно в центре города, забиты транспортом все основные популярные магистрали и улицы, в их числе Карля Ульманя-Гатва, улица Краста в сторону Кенгаракса. Кстати, там еще и ДТП. Еще одна авария на круге Мукусала с выезда со стороны Карля Ульманя-Гатвы. Можно перечислять проблемы долго, но, думаю, и так всем понятно, что вечерний час пик идет к своему завершению. Пожелаю всем терпения в заторах, важно самим не делать резких движений и никуда не торопиться. И что хорошо, сегодня обошлось без осадков. Завтра в пятницу ожидается преимущественно солнечный день до 25 градусов. Похоже, лето возвращается. На этом на сегодня о трафике, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и пусть дороги будут безопасными.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.

0: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло и... Олей-олей-олей!
1: Я не дам искать резы на лигу, лигу. Узнаем остаться съемпрецы на лигу.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī!
4: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
3: Izpeldini Jancīti virpuļūdens dancītī! Tavs līju akvaparks!
4: www.akvaparks.lv
5: Radio Rocks.

0: на Радио Рокс Сплин с треком «Моя любовь». А мы обратили внимание на Крисси Хайнд, певицу и фронтвумен британской группы Pretenders. Она упрекнула фанатов, которые снимают концерты на свои телефоны. Это похоже на странную зависимость, которую люди не могут контролировать. Напоминает обезьян в клетке, которые сами себя удовлетворяют на глазах у окружающих. Кажется, никто не может понять, почему музыкантам это не нравится. Но если у вас над головой жужжит комар, когда вы пытаетесь заснуть, то вы поймете, каково это, когда люди снимают ваше шоу или фотографируют, пока вы выкладываетесь на сцене. Конец цитаты. Крисси Хайнд в этом не одинока, и Iron Maiden, и группа Ghost ее поддержат. Ну а мы сейчас послушаем яркий хит Pretenders, который называется «Не пойми меня неправильно».
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
0: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Года западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Динара Вагапова и группа «Мураками» на Радио Рок с треком «Гулять». Пока погода позволяет, отличная идея прогуляться после работы, так что, пожалуй, буду закругляться, друзья. И вам советую. Пока лето, на свежий воздух, а в наушниках звучит Радио Рок. Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Час закроют группы «Брейнсторм», «Кукрыниксы» и «Род Стюарт» с треком «Некоторым парням во всем везет». Прямо сейчас.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
1: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
2: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билетши сервис».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Все знают, что футбол – самый популярный вид спорта на планете. И почти все являются его знатоками. А что нужно, чтобы не опоздать к началу трансляции чемпионата мира по футболу? Точнейшие швейцарские часы. Почувствуйте себя чемпионами и примерьте швейцарские часы в магазинах «Женева» на Тербатес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» и интернет-магазине «Женева.лв». И что кричим? Судью на мыло или оле?
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Больной вопрос. У врачей и медсестер отбирают деньги. Купить новые счетчики воды. В Риге это обязательно или по желанию. Присядем на дорожку. Граждан ЛР отправляют в британские тюрьмы. Работа есть, а зарплаты нет. Латвийцев приглашают бесплатно потрудиться. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Года. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: А уже начиная, наверное, по-настоящему с группы «Бригада С», наверное, все-таки все это началось, когда мы с Гариком. Хотя мы одни из первых стали использовать духовую, расширенную. И в этом смысле многие нас поэтому и называли там такими эстрадными терминами всякими. Мы нашли какой-то выход. Кто-то, я уж не помню, там кто-то из наших там приятелей это все оценил таким этим смысловым выражением. Оркестр пролетарского джаза.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты Билишу Сервис.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
7: Я знаю пароль.
6: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Проспект 49. Приятные летние цены.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Года. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс».

Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: доказал, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
2: Ты ушла рано утром,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. В Видземе и Латгале местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 15 градусов тепла. В пятницу днем ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается сухая и солнечная погода. Западный ветер сменится на северный со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 19.
0: Радио Рокс.

Бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

кусочки. От Версаче, труселя, хуга, босс, носочки. Пятизвездочная жизнь, стейк, вино из бочки. Дольче вита в голове, а в ушах звоночки.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс». 88,6

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Когда над морем зажигают маяки, мы выбираем сети, словно рыбаки. Мелькают дни, мелькают дни, мелькают дни. Жизнь — это остров, мы на острове одни.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Так вот теперь сиди.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечная погода, местами в Земгале и восточной части страны возможны кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге преимущественно солнечно, осадков не прогнозируется. Слабый или умеренный западный ветер во второй половине дня сменит направление на северное. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов, на море до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.